0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама. Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов предложил сократить объем домашних заданий для школьников, поскольку развитие искусственного интеллекта делает их выполнение формальностью и не способствует реальному обучению. По его мнению, перегрузка детей приводит к отсутствию мотивации и попыткам схитрить, что будущее может сказаться на результатах ОГЭ и ЕГЭ. Политик не призывает полностью отменять домашнюю работу, но советует сместить акцент на школьные уроки, как это сделано в ряде европейских стран, где домашние задания добровольны и не оцениваются. В Паласовке 49-летняя женщина потеряла 8 миллионов рублей, поверив мошенникам, выдававшим себя за сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники убедили ее передать наличные курьеру, которым оказалась 21-летняя жительница Пермского края. Полицейские задержали курьера в Калмыкии. Она призналась содеянным и рассказала, что успела передать деньги неизвестному мужчине. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый грозит до 10 лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Как пишет «Высота 102», летние каникулы для волгоградских школьников могут начаться уже с 27 мая. Соответствующие рекомендации выдал образовательным учреждениям Минпросвещения Российской Федерации. Они касаются учеников с 1 по 8 класса и 9-классников, которым не надо сдавать выпускные экзамены. Однако окончательное решение по дате начала каникул примут непосредственно в самих школах. Для учеников 9 и 11 классов уроки в школах закончатся в зависимости от расписания ОГЭ и ЕГЭ. К слову, в прошлом году многие школы отпустили учащихся невыпускных классов также с 27 мая. В Красноармейском районе Волгограда на территории парка высадят свыше 3000 деревьев и кустарников. Благоустройство пройдет в несколько этапов. В общей сложности высадка лиственных растений затронет свыше 1,5 гектара. Всего на территории парка появится более 40 сортов клена, барбариса, можжевельника, несколько сортов сосен и другие. В рамках первого этапа работ будут озеленена главная аллея парка. Это примерно 20% от общего объема будущего зеленого фонда. Деревья будут высаживаться преимущественно крупномерные, высотой от 3 метров, что позволит в короткий срок создать на территории естественные теневые зоны. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Ну, давайте, ребятки, в очередной раз, значит, встречать финальный день весны. Ну что, вчера была последняя среда мая месяца, да, правильно же? Сегодня последний четверг мая месяца и весны, соответственно.
3: Так, я же пошла проверять в календаре Олега, думаю, какой последний день весны? У нас же 28 число.
2: Не-не-не.
3: Так, 31 еще несколько дней.
2: У нас последние дни недели. Последние, соответственно, в этой весне. Вот, четвергов больше не будет. Я это
3: слово «последний» звучит не очень позитивно. Нет?
2: Поэтому придумали крайний.
3: Ну, кстати, смотрите, сегодня ни парашютистов, ни саперов мы не поздравляем. Зато поздравляем погранцов. Сегодня же день пограничных войск.
2: Ё-моё, поздравляем, ребятушки.
3: Поэтому наверняка мы будем видеть сегодня автомобили. И откуда будет власть реять. Тот самый красно-зеленый флаг.
2: Да, классно, слушай. А вот это вот пограничные состояния считаются? Можно ли себя считать пограничником при этом? А, ладно, ребята, значит, вы поняли, что, да, что впереди нас ждет какой-то, возможно, юморок. Надеемся, что будем вас как минимум улыбать, а может быть даже смешить. У нас есть прогноз погоды, рубрика под названием «Сенсация с курьезными новостями», «Календарная история» и, конечно же, конкурс «Проще простого». Угу. Вот, Дина говорит, нашла какую-то прикольную афишу.
3: Да, смотрите, фестиваль, который называется «Жизнь в кабине».
2: Вау, это про...
3: 30 мая.
2: Дальнобойщиков.
3: Фестиваль грузовых машин.
2: Абсолютно
3: верно. 30 мая в 10:00. Вообще, все пацаны, вся категория, вообще, категория 2+, пацаны будут счастливы. И категория в кризисе вот этого, кризис среднего возраста, будут просто такие, идем.
2: Однажды я подумал, что когда мои дети уже съедут, будучи взрослыми от нас, я пойду в дальнобой.
3: А не надо было столько рожать. Ты очень долго будешь ждать, пока они прям все съедут от вас.
2: Ну, может быть, как раз я к этому моменту созрею уже точно. Вот. Не, ну дальнобой прикольно. Потому что что? Это обязательно.
3: Там дальше ты будешь кататься только на каталке, Олег. Пока ты дождешься.
2: Ну, подожди. Вот, блин, ты
3: большой.
2: Ты сейчас меня провоцируешь. Я, блин, завтра уйду с радио. Все. Значит, там же что? Овсиенко, правильно же?
3: Путешествует дальнобойщик.
2: Вот, там же получается...
3: Не, подождите.
2: Туру-туру-туру-туру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я забыл, кто поет эту песню.
3: Из игры, да, из компьютерной игры же еще.
2: Да.
3: Високосный год.
2: Да, точно, точно. Вот, короче, под эти песни я буду мчать куда-нибудь в Камчатку.
3: Давайте мы, наконец, расскажем, куда мчать здесь, на фестивале грузовых машин. Жизнь в кабине. На парковке ТРЦ «Акварель» стартует день ярких впечатлений. Это, безусловно, день ярких впечатлений, музыки, событий для всей семьи. Значит, на сайте...
2: Дрифт на КамАЗах будет, давай.
3: Есть сайт организаторов, где можно еще и, значит, купить билеты и все остальное, дополнительную информацию получить. В 11:00 в так, что там? А, ну это все... Значит, да, друзья, значит, можно перейти на сайт и там увидеть все подробности, но даже ту картинку, которую я наблюдаю прямо сейчас, это, конечно, супер. Во-первых,
2: сгенерированной нейросетью, по-любому.
3: Настоящее. Значит, во-первых, этот фестиваль идет вообще по всем городам. Значит, смотрите. Масштабные грузовые фестивали. Да, значит, российские тягачи, легендарные американские грузовики и дальнобои, вот эти вот огромные. Европейские грузовики, современные технологии, китайские тягачи, малотоннажный транспорт, автопоезд, категория «Еще езжу». Это наши старые добрые КамАЗики.
2: Прикольно, прикольно.
3: Других очень давних лет.
2: С 05-го регионом на номерах.
3: Спецтехника и так далее. Обязательно приглашайте. Приходите, друзья, мы вас приглашаем.
2: Да. Ну и давайте так, не будем никуда переключаться, потому что дальше приглашений будет еще больше. Вы слушаете родное Волгоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3.

0: Реклама.
1: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
5: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24 14 03. Код города 84 42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Итак, друзья, надо куда-то ехать. Казалось бы, хочется ли нам куда-то ехать? Да, каждый раз мы думаем, ну, может быть, поддержимся здесь немножечко. Может быть, не надо вот этих вот смешных названий населенных пунктов. Но, как всегда, социальный опрос на улицах показывает, что вроде как будто бы и неплохо было бы, чтобы не прекращалась эта наша любимая традиция. Итак, в Брянскую область меня закинуло сегодня. Нашел там будочки. В будочках кто живет? Правильно, собачечки. Вот там сегодня для них не очень-то и тепло, друзья. Плюс 9 градусов всего лишь в Брянской области. Если говорить про Волгоград, есть люди, которые что-то там сильно переживают по поводу того, что прохладно, я бы не стал этого делать, друзья. Мы прекрасно знаем, на что способно лето Волгограда. Поэтому давайте не будем пока гневить того самого бога солнца. Как там он? Ра, по-моему, да? Радоваться. Хочу тебя сегодня радовать. Плюс 13 градусами, друзья. Это для меня идеальная погодка. Но это лично для меня. Понятное дело, что дальше будет больше. Давайте посмотрим, что нам обещают в Волгограде. Итак, значит, нам сегодня, во-первых, не обещают дождей, но облачно с прояснениями будет. Но мы-то знаем, что это с маленькой сноской. Все возможно, да? Мелким шрифтом внизу договора. Ветер западный будет 8-6 метров в секунду. Вполне себе ветрено для тех, кто не любит, когда вот, ну, совсем уж прям прическа меняется, можно не выходить на улицу. Обещают нам днем сегодня около 19 градусов, но это действительно прохладно. Пожалуй, не самая низкая температура, но все же завтра будет еще ниже. Если про ночь говорить сегодня, то 12 градусов обещают, то завтра днем небольшой дождь. Плюс 18 и, внимание, 11 градусов ночью. Ну, вполне себе прикольная погода, друзья. Можно набрать с собой курточки, кофточки, капюшончики, варежки, валенки.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Клевый денек сегодня, как мы говорили в начале этого часа. День пограничника сегодня отмечается в нашей стране, поэтому всем, кто служил, соответственно, в этом роде войск, естественно, желаем сегодня классно
2: отметить, отдохнуть, встретиться со служивцев.
1: Это как бы, ну, классика, ребят.
2: А повспоминать, полистать фотоальбом, примерить, влезть в форму.
1: Во, блин. Это всегда проблема, да? Просто потому, что раскачался, правильно же?
2: Конечно.
1: Теперь ты здоровый мужичок.
2: Мы тут, кстати, отмечаем день рождения майонеза сразу после дня пограничника.
1: Ну, не мы, давай, нет, не мы.
2: Не мы.
1: Нафиг, серьезно.
2: Но в форму мы тоже не влазим.
1: Это ты мне сейчас предъявила. Нормально, нормально. Тогда на тебе.
2: Ну, чтобы тебе было легче, я тоже не влазила.

0: Тогда тебе день брюнета к тебе. Вот на тебе.
1: А? Пожалуйста.
0: Ты не брюнетка.
1: Ну и не блондинка.
0: Блин,
1: не
0: ну то, ладно,
1: не
0: согласен.
1: Не то, не все.
0: Да, блин, ладно.
1: Так, день пофигиста, вот я отмечаю сегодня
0: это этот точно
1: день.
0: Твое. Поэтому
1: я не брюнетки, не блондинки,
0: сразу
1: не
0: тебе.
1: Рыжие.
0: Хочешь, Аля, я тебе сейчас два козырных, семерка, шестерка, смотри. День гамбургера и день грудинки.
1: А? Шестерка, семерка, six-seven. Тоже очень подходит для дня пофигиста.
0: Подходит, да.
1: Так, сегодня еще отмечаю Международный день защиты женского здоровья. Ты защищаешь женское здоровье? Олег.
0: Я стою на страже.
1: На страже,
0: я,
1: все.
0: Мне, папа, зараза, у меня сопли. У меня сопли, говорят. Занят мне, соответственно, дочь. Я
1: женские сразу, сопли.
0: Ну, естественно, женские сопли, вот эти, которые, ну, бесценные.
1: Естественно.
0: И я еду куда? Правильно, в аптеку. Вот, пожалуйста, чем не защитник.
1: Так, день любимой части тела. Олег.
0: Так.
1: Естественно, напрашивается вопрос.
0: Ты про филе?
1: Какая у тебя любимая часть тела? Не в тех видах животных, которые ты ешь. Давай так.
0: А, хорошо. Ну, блин, что, грудка?
1: То есть именно так, да? Ты говоришь, какая же красивая грудка.
0: Потому что что?
1: Так бы и вцепился.
0: У нас у качков все этими меряется категориями, да?
1: Такая.
0: Сказал тоже качков. Тоже, блин, качков.
1: Такая безуглеводная.
0: А, прикольно.
1: Так, Всемирный день борьбы с голодом. Ну, если честно, мы отвратительно отмечаем этот праздник. Мы сколько уже про еду упомянули?
0: Мы уже, по-моему, да, что-то перебор. Уже слюни у самих выделились.
1: Так, Всемирный день собак смешанных пород. Они же мои любимые дворняжки, мои
0: дворняжки.
1: Хорошие.
0: Угу.
1: Лабрадворы.
0: Лабрадворы?
1: Да.
0: Прикольно
1: они
0: название,
1: же,
0: да? Это
1: они
0: у вас так, да, называется?
1: Лабрадворчики, угу. Да, почему бы и да. Так, что еще?
0: Подожди, стой, я нашел неожиданно на другом сайте. День специалиста негабаритных грузоперевозок.
1: Да, у меня тоже попал.
0: День негабаритчика.
1: День негабаритчика? Это вот те, которые под мостом не пролазят. Обычно фуры застрявшие.
0: А что это у вас там?
1: У вас периодически бывает на проезде дорожников.
0: Да-да-да, вот, у нас там
1: на
0: прям...
1: кольце.
0: Аккуратнее, ребята, пишут в чате Бейкер-стрит. В очередной раз один из умельцев не смог
1: проехать. В очередной раз один из негабаритчиков.
0: Негабаритчиков, да, не проехал.
1: Негабарит и не уместил.
0: Не уместил.
1: Так, поехали к событиям. 28 мая в 1742 году в Лондоне построен первый в мире крытый плавательный бассейн.
0: О, прикольно.
1: До этого исключительно в открытых закалялись.
0: Да, кстати, существует несколько версий происхождения майонеза. Вот одна из них, это то, что в 1756 году
1: так.
0: В этот день родился как раз майонез. Ну, что это за история, если честно, я не знаю.
1: Кто его рожал? Ну, нам всем интересно.
0: Упаковка слободы.
1: Так, давайте так. В СССР в 1919 году сформированы войска внутренней охраны республики.
0: Ага, слушай, казус произошел, такой, нелепость такая,
1: так.
0: Которая, между прочим, к пограничникам вопрос-то вызывает.
1: Ну-ка.
0: В 1987 году на Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста. Это было нарушение государственной границы.
1: Так.
0: Это была, по сути, жесткая провокация, потому что на Красной площади приземлился самолет иностранного гражданина.
1: Угу.
0: Его, естественно, сразу арестовали, ну, там целая история. Но суть в том, что он приземлился, чтобы ты понимала. Люди там, значит, ходили, бродили.
1: Ну, он очень хотел увидеть Ленина.
0: Ну, может быть, да.
1: Очень хотел. А там как раз купола, звезды вот этих всех соборов, всех кремлевских башен, они такие вот, как будто, вот оно, вот сюда, приземляемся.
0: Потом понимаешь? Купола у него были после отсидки в матросской тишине по-любому.
1: А его посадили, да, думаешь?
0: Не, он реально был, ну, ты что, это же, это что, диверсант, я не знаю, кто он там.
1: Да, даже... то есть он не просто турист.
0: Это не просто, он вообще просто турист был, да. Но в итоге потом, естественно, его отпустили как-то так. Но сама по себе идея была, конечно, очень и очень опасна.
1: Просто у него легкомоторный велосипед, господи, ну, легкомоторный самолет. Его ветром задуло.
0: Он так и говорил, наверное. Ребят, исключительно западного
1: направления. Не смог противостоять ветрам. Вот. Он как Мэри Поппинс на зонтике.
0: Вот такая история.
1: В 1927 году, 28 мая, в СССР начались продажи конвертов с напечатанными на них марками.
0: До этого...
1: Все, лизать больше не надо было.
0: Такие были времена. Значит,
1: Мурманская область образована в 1938 году. Ну и, соответственно...
0: Все.
1: В 2000 году в Москве открылся международный фестиваль каскадеров.
0: Воу.
1: Каскадеров Прометей.
0: Прикольно. Ну, а если вы каскадер, ребятки, то тогда, как говорится, welcome в наш эфир.
1: Каскадер.
0: Меня называй. В конкурсе «Прочь простого». Сейчас мы таблетки выпьем и продолжим.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
3: Почисть ковер со скидкой 20%.
4: Со скидкой 20%?
3: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
4: Круто!
3: Звони 99-68-68.
4: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
5: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977. 7-377. Волжском 205-255.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: 104 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
2: А как насчет сосны горной, друзья? Разыгрываем сегодня, как и на этой неделе, вот этот классный подарок от компании «Озеленение 34» ПС Соболев Матвей Сергеевич. Забирайте саженец, при этом как бы делать особо ничего не надо. Дозвонился 39-101-5, просто говоришь «хочу саженец», и все, и забираешь его. Вот как-то так. Значит, напомню также, что номер телефона еще раз 39-101-5, и конкурс проще простого, конечно, подразумевает простейшую схему. Есть вопрос? К нему предлагаем два варианта ответа. Выбираешь правильный, и все, до свидульчики, понимаешь ли? То есть там не надо вообще ничего сверх там сложного придумывать. В общем-то, мы придумали все за тебя до этого. Вот, значит, еще раз номер 39-105, прямой эфир, поэтому, кто хочет, забирайте саженец, сосны горные для тех людей, у которых есть приусадебный участок, дачный участок, не знаю, там, собственный дом с красивым садиком, да, прям там можно, соответственно, высадить и вот этот вот классный подарок от нас, точнее, от нашего спонсора. Вот, значит, вот как-то так, друзья. Либо же у нас есть телега и Макс, где
3: да,
2: можно...
3: Да, номер телефона там, конечно, подлиннее, но, тем не менее, запомнить реально. Там тоже есть наша любимая цифра, намекающая на частоту.
2: Да.
3: 927-522-101-5.
2: Надо же. Это в концовке получается наша цифра, что ли? А я думаю, почему мы так говорим 101-5?
3: Лет 9, да, уже, Олег, как?
2: Да. Значит, что? Давайте тогда вопрос озвучим и ждем первого ответившего в нашу телегу, либо в Макс, но первым. Именно первым надо прислать. Там 500 тысяч вот этих сообщений прилетает. Попробуй выбери там, да, где первый. Мы сидим, выбираем, соответственно, по времени. Поэтому держись. Итак, внимание, поехали. Вопрос.
3: Так, значит, смотрите, сегодня же день майонеза. День рождения.
2: Есть такое,
3: майонеза.
2: Да.
3: Соответственно, мы решили посвятить вопрос именно ему. Угу. Давайте так. Какая удивительная техническая способность майонеза была открыта корпорацией IBM? То есть они что-то думали, крутили, вертели, я не знаю, может, ели бутерброд, капнули и поняли, что? Так. Что майонез на короткое время может заменить термопасту у компьютеров, например. Либо, если охладить майонез до минус 30, он становится диэлектриком.
2: Диэлектриком?
3: Угу.
2: Ну, ты знаешь, да, что это такое? Ты же у нас в политехе.
3: Да, с техническим образованием. С техническим образованием. Итак, на короткое время может заменить термопасту, либо становится диэлектриком.
2: Пожалуйста. Итак, термопаста, диэлектрик. Два варианта пишите. Первый правильный ответ мы принимаем, и дальше уже тебе отправляется саженец сосны горной по почте.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгамол». 0+.
6: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
7: Муж просил подождать.
8: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Ну, во-первых, напомню, что сейчас время 7 часов 51 минута. Это, конечно, не сенсация, но для кого-то, кто только что открыл глаза, и у него играет радиоприемник в колонке, например, да где-нибудь. Ребята, вы проспали, да? Если у вас будильник стоял на все-таки время пораньше, например, на 7. Но это не сенсация, опять же, еще раз напомню. У нас есть классные новости. Ну, давайте так, начнем с милоты, просто легкой.
1: Ну-ка, давайте.
0: Значит, российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, через дефис. Во время выхода в открытый космос передал послание на Землю, прям вытащил такой вот листок, условно, файлики, вот табличку такую, на которой написано, а это он снимает с камеры своей.
1: Что
0: которая...
1: там, люблю тебя, мама. Вы
0: мама, я надел шапку.
1: После выхода в открытый космос он это написал, нет?
0: Да, находясь именно в открытом космосе, у него камера, соответственно, которая фиксирует его действия, и это прикольно было. Вот, но теперь Дим.
1: Так.
0: Пожалуйста.
1: Но он был без колготок.
0: Ну, да.
1: 100%.
0: По-любому. Без варежек вот этих на...
1: Возможно, даже не поел.
0: На резинках.
1: Не перекусил.
0: Не перекусил. Значит, смотри, я что хотел сказать.
1: Так.
0: Я же от милоты, почему с милоты начал? Чтобы хоть как-то этот стресс, значит, не знаю, хоть чуть-чуть прикрыть его, этот стресс свой.
1: Угу.
0: Понимаешь? Потому что стресс мощный. Разведи, пожалуйста, мне валерьянки, как ты это делаешь обычно. Вот это 2 к 1.
1: Просто в лицо.
0: Да, водка и валерьянка вот эта.
1: Так.
0: В Китае собрали робопаука. Вы издеваетесь, что ли? Я не могу понять. Но я боюсь обычных пауков. Вы робопаука собрали. Вы что, блин, творите?
1: Так, все, я уже вижу, как этот пунктик добавляется в wish-list, в список желаний твоих детей.
0: Да. Короче.
1: Чтобы немножко побаловать папу. Приблизить себя к наследству, так сказать.
0: Ну, точно, да. Этот работяга. Это работяга.
1: Так.
0: За счет магнитов легко перемещается по вертикальным металлическим поверхностям. Ну, то есть, условно, есть огромная цистерна, вот, например, там, да, на нефтяном заводе. Нефтеперерабатывающий завод.
1: Естественно, человека туда не запустишь.
0: Нет, люди-то там работают, на самом
1: Но
0: деле.
1: Это вредненько.
0: У меня есть друзья,
1: да?
0: У меня есть друзья, которые на этом неплохо зарабатывают, чтобы ты это понимала. Они, соответственно, вот эти старые, не старые, а необходимые для ремонта вот эти все емкости, они, во-первых, закончили вот эти специальные курсы альпинизма. Вот, им нужно чистить их изнутри
1: тут
0: и красить.
1: Дайвинга.
0: Или дайвинга, да. Нет, ну там, естественно, они пустые, им нужно чистить их от ржавчины, например, и красить. Очень неплохие деньги зарабатывает человечек.
1: Так.
0: Конечно, работает в условиях не самых легких для себя, но оно того стоит. Так вот, теперь эту работу может выполнять робопаук, блин. Правда, пока что он действует не сам, а человек им управляет.
1: Ну, там камера, да?
0: То есть он такой, не сам он действует.
1: Туда,
0: типа, ребят, спасибо, что сделали, дальше как-нибудь сам по себе, да? Спасибо. Тем более, мне уже 18
1: это
0: по меркам.
1: Это мое гнездо.
0: Короче, жесть, ребята, робопауки, вы издеваетесь, серьезно. Это какая-то... Ребят, в сопротивлении, если что, в Одноклассниках есть чат. Добавляйтесь, да, пароль Джон Коннор. Еще раз говорю, там, типа, мы сопротивление, все. Мы против роботов, против ИИ вот этих всех, вот этих ОО и АА. Все.
1: ОАО, давайте там, ИП.
0: Нет, против ОАО, ИП,
1: и
0: это наше государство, все. Извините. Сопротивление, оно же как бы, ну, против всего и все.
1: Больше подходит фраза из нашей другой рубрики, нет?
0: Да.
1: Живите с этим.
0: Живите с этим. Вот. Ну, как-то так, вот поделился своей болью, друзья, что есть, во-первых,
1: есть
0: у меня...
1: еще одна, если
0: давай,
1: хочешь.
0: Давай, конечно, накидываем, нормально.
1: Да. А то вдруг ты там решил. Значит, смотрите, в Ереване нашли идеальное место для интровертов-тусовщиков.
0: Там, в принципе, сам Ереван, мне кажется, такой.
1: Ну, он не для интровертов, он, наоборот, для экстравертов вполне себе. Итак, один из местных ресторанов установил в туалете полноценную рейв-зону.
0: А, точно.
1: Ты заходишь в кабинку, там свет, там музыка, там зеркала, там диско-шар, там из колонки.
0: Так это в Армении, да?
1: Орет звук. Ну, Ереван у тебя где?
0: Не-не, просто я вчера об этом говорил, а ты как раз это чай себе заваривал.
1: А, спасибо большое. Вот Олег обозревал туалет вчера.
0: Да, я обозрил его.
1: Да, обозрил? Все нормально?
0: Я просто не знал, где он. Прикинь, я видел видос и рассказал об этом видосе. Что за диджейская кабинка с унитазом?
1: Да, это, соответственно, Ереван, да. Ну и там, в общем-то, повсюду зеркала. То есть у тебя нет ощущения, что ты
0: находишься
1: зажат
0: внутри малого пространства.
1: Малого пространства. У тебя там...
0: Представили себе,
1: можно
0: ребят?
1: Можно брать еще кого-то и...
0: Как же шикарно там слушается Волгоград FM.
1: Роскошество какое-то. Главное, чтобы они радиоприемник там установили.
0: Да-да-да.
1: Интернет. Ну, там с интернетом вопросов нет.
0: Да.
1: С VPN-ами тоже.
0: Хватит сейчас, начнем вот это вот опять сейчас. Значит, то все, ребята, впереди второй час утреннего шоу.
1: 3-4.
0: Всем хорошего. Ну, давайте, приятного аппетита вам.
1: Ну, возможно, кто-то сейчас сидит и думает, и размышляет, не устроит ли ремонт в своем, так сказать, кабинете.
0: Можно рейвчик устроить, друзья. Dua Lipa, Sean Paul, No Lie, вот вам, ловите.
2: Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Оценки за поведение в российских школах будут выставлять коллектив педагогов, а не один учитель. В составе комиссии войдут советник директора по воспитанию, учителя, логопеды и дефектологи, социальные педагоги, психологи и предметники. В этом году система проходит апробацию для учеников с 1 по 8 классов в 89 школах. По данным эксперта Минпросвещения Марины Коневой, педагоги уже отмечают положительные изменения. Дети начинают ориентироваться на лучшие качества сверстников. С 2027 по 2028 учебные года новую систему оценки поведения планируется внедрить во всех общеобразовательных организациях страны. Партия «Справедливая Россия за правду» в Госдуму внесла межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных. Как пояснил первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Кусев, регистрация питомцев поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным их безнаказанное оставление на улице. Отмечается, что введение указанных положений позволит защитить права владельцев животных, идентифицировать животных и их хозяев для привлечения к ответственности в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу людей, а также выявлять источник распространения инфекции. Летом текущего года в Волгограде планируется открыть 3 городских пляжа. 2 с купанием на Сарепском полуострове и острове Сарпинский и 1 место отдыха у воды без купания на Ельшанской набережной. Это больше, чем в прошлом году, однако недостаточно для города-миллионника. Открытие пляжа задержится из-за высокого водосброса на Волжской ГЭС и необходимости дождаться прогрева воды до 18 градусов по Цельсию. Также требуется заключение Роспотребнадзора о безопасности водоемов. Волгоградский блогер-ботаник Михаил Журавлев начал эксперимент по выращиванию клубники на дне водоемов ЦПКО, чтобы проверить возможность культивации растений в нестандартных условиях и приблизиться к мечте о выращивании культур в космосе. Для опыта он создал герметический батискаф со стеклянным куполом. В качестве источника света используются светодиоды на аккумуляторе. Для контроля параметров внутри установлены датчики влажности и уровня воды. Ход эксперимента фиксируется герметичной видеокамерой. Погружение прошло успешно. По мнению исследователя, низкая температура и повышенное давление могут изменить цвет и вкус плодов, что позволит получить уникальные сорта для экстремальных условий. Социально-досуговый центр «Перекресток» Дзержинского района Волгограда вошел в топ-150 «Добро центров России» по итогам прошлого года за высокие показатели в добровольчестве и поддержке гражданских инициатив. Эксперты оценивали развитие гражданской активности, участие в развитии сообщества, ассоциации «Добро.РФ», инфраструктуру и образовательную деятельность. В числе лучших также оказались центры «Паритет» Кировского района, «Ровесник» Краснооктябрьского района и молодежный центр Тракторозаводского района. Курс валюты на сегодня – доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Отличного всем дна. Ой, дна, говорю, дня, блин, На 8.07 в Волгограде. Вот, ребята, что у нас сегодня? Четверг, 28 мая. Я тут зарядил, опять же, сегодня в первом выходе, что сегодня финальный четверг весны.
3: Так.
2: Вот, таких четвергов
3: финальный
2: больше.
3: Финальный четверг весны.
2: Все, другого
3: на
2: не будет.
3: На краешке земли.
2: Земли, да. Ребята, все, имейте в виду, такого четверга не будет. Зафиксируйте в своей голове. Он необычный, не самый жаркий для мая, для конца мая месяца в нашем регионе, но в то же время.
3: Если честно, есть плюсики в этой погоде.
2: Давай, какие?
3: Я, наконец, достала из шкафа тот вид вещей, который непонятно,
2: ни туда, ни
3: когда надевать.
2: Да,
3: в
2: нашем
3: потому
2: регионе.
3: Что у нас же сразу обычно холодно, хренак,
2: лето.
3: Плюс 30.
2: Да. Да.
3: И, соответственно, часть гардероба выпадает. А тут, наконец, настало это время.
2: Кофточки-жилетки.
3: Которое можно, да, принадеть. Платье, которое без рукавов, но они при этом из теплой твидовой ткани, вот это вот все. Вот, соответственно, можно найти некие плюсы и в этом.
2: Вот, пожалуйста, ребята, ищите во всем плюсы. Вот у меня стоит стакан, да? Казалось бы, наполовину он должен быть пустой, но нет. Наполовину-то он полный.
3: Да, если бы было бы плюс 30, он бы был бы просто пустой.
2: Да, он бы был просто пустой, поэтому имейте в виду, нашел и в этом тоже плюс.
3: Олежки нахлебало, не стояло бы в стороне от него, понимаете?
2: Спасибо, что все-таки назвала мое лицо так. Да?
3: Значит, а как-то по-другому. В словаре написано «Лицо Олега хлебало». Ну, так и написано, если честно.
2: Ладно, хорошо,
3: сам
2: второй
3: Ожегов,
2: раз.
3: Сам Ожегов.
2: Ожегов даже? Ну, давай, что там у нас с точки зрения... быстро.
3: Афиши?
2: Давай сначала, что там у нас?
3: Давай,
2: погода.
3: Анонсик.
2: «Погода, живи с этим». Это рубрика, которая будет с интересными фактами. «Навигатор», конкурс. Рубрика «Сенсация» в конце часа. Много хорошей музыки и афиши мероприятий. Друзья, это стандарт.
3: Значит, Олег.
2: Давай.
3: Сегодня, помимо твоего выступления в тандеме, точнее, в трио с Эльнуром Нугановым.
2: Да, я вчера туда поехал.
3: Никита Бутусов. А я такая вечером смотрю, гуглю билеты, и там 28-е написано. Я такая, а чем мы с Олегом обсуждаем, что это сегодня?
2: Не, просто я вчера там был, поэтому сегодня не поеду.
3: То есть ты реально до конца думал, что вчера
2: да,
3: тоже?
2: Да, у меня тоже была в голове такая история.
3: Жесть. Так, значит, смотрите. У тебя в баре Маунт на Калинина 13, если я ничего не путаю. Да. Там, значит, будет комическое шоу, будет такой комический суд.
2: Да.
3: Олег будет товарищем прокурором.
2: Да.
3: Никита Бутусов, наш бывший ведущий вечернего шоу, будет адвокатом.
2: Да.
3: Ну, какой бывший такой адвокат, судя по всему.
2: Да.
3: Ну, и Ильнур,
2: над
3: получается...
2: государство.
3: Ильнур, получается, тоже наш бывший, он будет судьей.
2: Да.
3: Будут рассматриваться некие дела, естественно, все в юморном режиме. Приходите обязательно в 19 или в 19.30 начало. Так, у меня же... Концерт вокально-хоровой музыки «Летняя прелюдия». Сегодня в 17.00. Значит, где будет проходить? В Волгоградском государственном институте искусств и культуры. В программе принимают участие детский вокальный ансамбль «Ландыш», старший хор Центральной школы искусств, младший хор Центральной школы искусств. Возможно, есть какой-то средний еще.
2: Хор.
3: Да, но не указано. Ансамбль хоровых дирижеров «Вдохновение», «Сол на трубе» от Антона Покусаева и концертмейстер Анастасия Владимировна Лемар.
2: Да, слушай, ну здорово.
3: Приходите обязательно. 17.00, 28 мая.
2: Да. Ну и, ребят...
3: Сегодня.
2: Да. Какой-то жизнеутверждающий текст тоже должен быть в конце. Напоминаю, значит, смотрите, вот прям встали перед зеркалом,
3: так.
2: Посмотрели и говорите, повторяйте за мной. Я никогда не сгибаюсь под напором трудностей.
3: Так.
2: Дальше. У меня остальной характер.
3: И артрит.
2: И межпозвоночная грыжа, так что я не сгибаюсь, в принципе, да и угадала, да. Короче, несгибаемое утреннее шоу
3: 3-4
2: продолжает свое шествие.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
7: 0+.
8: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Прямо сейчас, ребята, с точки зрения прогноза погоды, мы обязаны окунуться не только, так сказать, в погодные какие-то дебри Волгоградской области и Волгограда конкретно, но куда-то нас должно отнести. Ветром меня занесло на Оренбуржье. Нашел там населенный пункт, называется Притория.
3: Так.
2: Я сразу вспомнил притерианцев.
3: Ну, такой, те, думаю, самые знаменитые. Они же недавно приземлялись.
2: Древние римляне. Короче, там обещают плюс 18.
3: Так, я отправляюсь в Карелию. Там существует населенный пункт, куда всех...
2: А в какую, южную или северную?
3: Извините. Значит, смотрите, вот вы слышали, вот это вот для таких там придуман Бесовец. Добро пожаловать в Бесовец. Да. Возможно, Олега оттуда скоро изгонят. Я надеюсь, да.
2: Извините.
3: Туда просто приедет Константин, которого играет Киану Ривз, ну, и да, всех изгонит. Пасмурная погода, там плюс 4. Что касается погоды в Волгограде, у нас на данный момент плюс 14, ясно, погода. Осадков сегодня не ожидается. Дует западный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Плюс 20 днем, плюс 10 ночью. Завтра в пятницу плюс 18. Просто исторический минимум погодный для мая, мне кажется. Особенно для... Класс. Да, для like. Плюс 20...
2: Лайк.
3: Да,
2: like.
3: Что?
2: Лайк ставлю, просто лайк ставлю. Лайк 18 градусов, шикарно.
3: Класс.
2: Что там?
3: 29 мая, когда у нас еще была такая температура воздуха. Значит, чтобы дети... Олег просто любит экономить на кондиционерах.
2: Есть такое.
3: И в машине. Любит, чтобы дети сидели дома, да, они лазили во дворе на площадке. Так, плюс 18 завтра днем, плюс 9 ночью и дожди.
2: Отлично. Просто шик, ребята.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Прямо сейчас отправляемся в мир интерес нога. Да, значит, нам нужно, чтобы мы, соответственно, узнали что-то новое. И вот надеюсь, что вы как раз вместе с нами это и узнаете.
3: Да, я, значит, сегодня отправляюсь в путешествие к рептилиям.
2: К рептилиям.
3: Крокодилы.
2: Крокодилы.
3: Умеют лазить по деревьям.
2: Да
3: и
2: ладно.
3: Охотно это делают. Наблюдая за крокодилами различных видов на разных континентах, зоологи отмечали особи, поднимающихся на высоту по деревьям на высоту до 2 метров, хотя, по свидетельствам некоторых местных жителей, они могут забираться гораздо выше, до 10 метров.
2: Угу.
3: Молодые крокодилы могут залезать вертикально по стволу. Взрослым же особям покоряются только наклоненные к земле или воде ветви. Такое поведение ученые связывают с желанием крокодилов осмотреть свою территорию.
2: Прикольно.
3: И погреться на солнышке.
2: Нормально.
3: Поэтому, если вдруг... Ну, вы где-то в путешествиях, да, увидели крокодила, который бежит на вас, и вы такие: о, сейчас спрячусь на дереве.
2: На дереве.
3: А
2: оно оказалось двухметровым. Ну, и, в принципе...
3: и под наклоном, да, и все, добрый вечер.
2: Там и особи молодые, и старые
3: да.
2: вас.
3: Да, вас такие: эти за твой ремень,
2: да,
3: эти
2: классно.
3: За твою сумку, эти за твое портмоне.
2: Пришел в своих чешках, блин, из крокодиловой
3: ага.
2: кожи. Ладно, в 60-х годах в Великобритании, Дим,
3: так.
2: помнишь, да?
3: Естественно, как забыть,
2: действовал...
3: как забыть.
2: Действовал особый налоговый режим в отношении производимых автомобилей. Если компания продавала
3: тоже
2: автомобиль...
3: Тоже утильсбор?
2: Нет, реально, то есть реально налоги на продаваемые так. автомобили собирало государство с каждого автомобиля. Но если компания продавала автомобиль не целиком, а в разобранном виде, то налог с продаж не взимался. Прикинь?
3: И занимательная лего, да, наступала?
2: Смотри, причем обязательным при этом условием было отсутствие инструкции по сборке продаваемого набора. Прикинь, то есть, получается, типа продал по часам.
3: Получается, только инженеры этого же завода могли себе
2: Но компания Lotus
3: так.
2: придумала, как обойти это требование.
3: Ну-ка.
2: Вкладывая вместо нее инструкцию по разборке автомобиля. Прикинь, какие, а, хитрецы. Lotus, я верил.
3: Ничего за это не было?
2: Ничего за это не было, они вошли закон, прикинь. То есть, а закон переделывать не стали, соответственно, именно компания Lotus и была той, которая продала
3: лидером продаж.
2: Больше всего автомобилей в разобранном виде. Ну и вот как-то так, друзья, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Реклама.
6: Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
7: Почисть ковер со скидкой 20%.
6: Со скидкой 20%?
7: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
6: Круто!
7: Звони 99-68-68.
6: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
8: Топ-топ-топ-топ-топ.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: «Волгу» приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11:00. Подробное расписание на сайте «Волгу». Категория 0+.
7: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прямо сейчас, друзья, можно уже дозвониться. 39-101-5, это, соответственно, номер нашего телефона. Можете забрать подарок классный, у нас есть в конкурсе «Навигатор».
1: Да что вы, это да. Какой это подарок ты приготовил, Олег?
0: Посещение бассейна на двоих, друзья. Старый добрый центральный бассейн физакадемии на проспекте Ленина 74 ждет вас там по абонементам. Можно ходить для свободного посещения. Есть вышки. Ну и вообще, в целом, сам бассейн является действительно такой...
1: Легенда?
0: Легенда, культовый такой, так, понимаешь?
1: Мы же знаем, да, что...
0: Физкультовый даже.
1: В том числе и благодаря тому, что в нашем городе немалое количество, так сказать, водных заведений, вот таких, да. Такого рода спортивных объектов водных. В общем-то, наш регион достаточно в высоких местах, в топе, по хорошим спортсменам, занимающие достаточно высокие места именно по водным видам спорта. Поэтому, друзья, обязательно и приводите детей на плавание, на прыжки в воду, синхронное плавание, и сами приходите тоже немножко побулькать, нет-нет, да и да.
0: Да, да, напоминаем.
1: Тем более,
0: да.
1: Что, в Волге сейчас прохладненько, мягко говоря, завтра плюс 18. Это в атмосфере, а в воде еще ниже, поэтому еще прохладнее. Поэтому да. В теплом бассейне почему бы и да.
0: Да, алло.
2: Алло.
0: Да, кто с нами на связи?
2: Здравствуйте, меня зовут Давид.
0: Давид, прикольно. Куда ты едешь, правильно?
2: Да, еду на Селезневку.
0: На Селезневку.
2: На трактором.
0: Угу, понятно. Что там, работа или что?
1: И кладбище.
2: Домой еду.
0: А, домой. Прикольно. Хорошо, значит, уже получается ты, ну, в режиме свободного такого, значит, движения.
1: Ты поэтому чуть уставший, да, ты с ночной?
2: Да, еду домой отдыхать.
1: Так, все, давай, мы тебя будем, не будем давать тебе уснуть по дороге.
0: Да.
1: Будем тебя немножко бодрить и озадачивать нашими вопросами.
3: Начинаем
1: по местной
3: движение.
1: Географии.
0: Давайте, да, начинаем прокатимся. Движение, так, первый вопрос.
1: 28 мая. Так, давай сделаем приемник потише. Мы там слышим, как отсвечивает.
2: Я выключил его.
1: Да, говори с нами по телефону. Спасибо большое. 28 мая мы отмечаем День Красного Волка. У нас существует улица и Красная, и улица Волкова. Как же они расположились относительно друг друга? Они находятся в одном районе, они находятся в разных районах, или они находятся в разных городах?
2: По-моему, в разных районах они находятся.
1: Абсолютно верно.
0: Нормально,
1: Давид,
0: хорошо.
1: Идем.
0: В календаре 28 мая помечено как День Лепестковой Вьюги. Вот мы нашли на карте, соответственно, возможно нашли, да, улицу Вьюжную. А вот как она расположилась по отношению к календарной? Они параллельны, они пересекаются или в разных районах? Что, кстати, удивительно, ответ удивительный. Так-то прям, кто-то прям реально, видимо, от календаря.
1: Угу.
0: Исходил.
2: Может, они параллельны?
0: Может быть, они параллельны, это правильный ответ. Так и есть. Вроде как бы вопрос на вопрос ответил. Но мы приняли его, потому что нам нужны правильные вопросы.
1: И правильные ответы. 28 мая мы еще отмечаем День пограничника. Продолжаем это делать. Что в честь пограничников названо в Волгограде? Улица пограничников, переулок пограничников или площадь пограничников?
0: Ну, что скажешь?
2: Очень сложный вопрос.
0: Да, на самом деле, да.
1: Если быть точнее, там улица может быть пограничная,
0: ну, да,
1: переулок есть... может быть пограничным, площадь пограничная.
0: Да, то есть с корнем слова погранич.
2: Может, переулок пограничный.
1: Ты там успеваешь гуглить, что ли? Посмотрите на него. Абсолютно верно.
0: Так и
1: есть. Если ты действительно сам отвечал на вопросы, Давид, мы тебе советуем еще заехать в киоск, купить лотерейный билет. Сегодня твой день.
0: Да.
1: Не проспи удачу.
0: Ну и или проголосовать на госуслугах за какого-нибудь кандидата. Сегодня у тебя правильный выбор точно намечен.
1: Так, ну что, поздравляем тебя, Давид. Давай отмечать победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто бы ты пограничник, мимо которого не пройдет никто. Муха не пролетит, комар носа не подточит.
2: 3-4.
0: Принято.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
5: Paid to exist.

0: Реклама.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер-строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Ну, давайте, не знаю, над чем-нибудь посмеемся, может быть. Вот. Есть разные новости. Конечно, хотелось бы всякие обсудить. Но вот мне понравилась новость о том, что в России начали выпускать линзу, которая заменяет хрусталик глаза при катаракте. Это очень хорошая новость.
2: Так.
1: Для тех, кто, например,
2: страдает определенным заболеванием.
1: Но называется она, линза называется ясень. Ясень-пень.
2: У нас тут тополь. Нет, это тополем называют какие-то другие штучки, не только деревья, да?
1: Да.
2: Теперь ясенем.
1: Ясень-пень. Вот. Угу. Я все нормально вижу. Ясно же, как, значит, два пальца. Ладно.
2: Это от слова ясный, ты думаешь, да?
1: Ну, конечно.
2: Исходит эта история.
1: Вот. Так, но это не то, о чем я хотел рассказать, это просто такой вброс.
2: Затравочка.
1: Угу. Вот. Значит, если говорить про, ну, действительно что-то прикольное,
2: так,
1: то вот чувак из Китая опять.
2: Угу.
1: Помнишь, что я рассказал, что именно там придумали роботов-пауков?
2: Пауков, так.
1: Значит, что он сделал? Он потратил условно 28 тысяч рублей. Ну, это если переводить с юаней.
2: Угу.
1: И снял фильм, который, соответственно, заметили в Голливуде. Бюджет 400 баксов, на выходе 3,5 минуты постапокалипсиса с зомби, крутой картинкой и черным юмором. И этот креатор из Китая Лю Цзиюй за 10 дней буквально, значит, забахал эту короткометражку, заметили фильм в Голливуде.
2: Опа!
1: И один из режиссеров назвал одним из лучших за последние годы. Он предложил автору короткометражки присоединиться к его команде и переехать в США. Но китаец сказал, обычный Лю, так, сказал, он, я обычный машинист.
2: Лучше вы к нам.
1: До своего успеха я никогда не писал сценарий, не снимал фильмы. Заявил, что не стремлюсь в Голливуд. Опачки. Понимаешь, вот так вот, такая вот история.
2: Не воспользовался, ну, да, своим
1: зачем
2: шансом?
1: Зачем снимал тогда, я не могу понять, честно. Для чего?
2: Да, конечно.
1: Ну,
2: мог бы. Не только потом на пенсию машиниста жить, правильно?
1: Ну, просто научу это, получается. Это что, может быть, профукал свою судьбу?
2: Возможно.
1: А может быть, дома его ждет жена с пирожками, там, не знаю, там,
2: ну, пусть
1: дети,
2: она
1: там
2: его ждет из Америки с пирожками.
1: Ну, опять же.
2: Считай, на киновахту поехал, чувак.
1: Вот, точно, да.
2: Так, значит, у меня какая новость. В Нигерии выборы в парламент. Так вот, одним из кандидатов в парламент оказался подросток Махмуд Садис Буба, или Буба.
1: Я видел.
2: Участвовал в отборе правящей партии АРС и уверял всех, что ему около 30 лет. Слишком молодой внешностью он объяснял карликовостью и редким заболеванием. Дело в том, что он выглядит вообще лет на 10. Там.
1: Да, он, ну,
2: он
1: выглядит,
2: даже на 16
1: не небольшого тянет роста, он очень маленький такой.
2: Ну, он, знаете, как хасбик. Только местного разлива, так скажем.
1: Да, оказывается, ему нашли его паспорт.
2: Да, но позже в сеть попали документы с датой рождения. Выяснилось, что политик родился в 2010 году и на самом деле является школьником-подростком. После скандала Буба снял свою кандидатуру. Ну, теперь
1: да,
2: главный
1: Буба
2: вопрос.
1: Прикольно же. Да.
2: Ну, тот самый домовой хулиган.
1: Да.
2: Так. А теперь главный вопрос задают уже самой партии. Алло-малё, вы куда смотрели?
1: Ну,
2: как
1: да
2: подросток вообще смог пройти проверку и попасть в федеральную избирательную кампанию?
1: Они говорят, ну а что, у него прикольная была, значит, изначально программа?
2: Ну, значит, он, слушай, это же для 16-летнего подростка.
1: Всем тиктоке! Он так зарядил, да, нет?
2: Ну, по идее, он же должен... Значит, у него есть качества, которыми должен обладать политик?
3: А я хочу сказать. Что же я хочу сказать?
2: Проголосуй за меня, детка.
3: Тут.
2: Ну, то есть, получается, у него отличный подвешен язык, правильно?
1: Да.
2: Ораторское мастерство на невероятном уровне, раз он смог убедить, во-первых, коллег по цеху взять его в партию. Соответственно, потом он выступал наверняка перед народом, перед электоратом, перед избирателями будущими, правильно? И никто же не заподозрит пока.
1: Что самое интересное, если там несколько партий присутствует, это же там он как депутат, то другая партия по-любому возьмет его на заметку, скажет, ну не взяли там.
2: Сейчас, 4 годика подождем.
1: Сейчас мы тебя в оборот-то возьмем и, соответственно, для конкретной, я думаю, что какого-то, для конкретной части электората точно сработает эта схема.
2: Ну а что там, нет, вот это молодежная партия, вот самую молодежную его и возьмут. Ну, там, не знаю, 18-20 лет, в каком возрасте.
1: Ну
2: может,
1: да, прикольно.
2: Но в парламент, наверное, даже 18-летних не берут, скорее всего, да?
1: Ну а смысл?
2: Хотя в Нигерии кто его знает?
1: Кто его знает там, опять же, парламент как выглядит. Лобное место с костром. Ладно, впереди, друзья, третий час утреннего шоу
2: 3-4.
1: Продолжим общение.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев объявил, что модернизация ЖКХ станет ключевым направлением обновленной программы «Единой России». Он также отметил, что с 2021 года за время реализации текущей народной программы по программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено около 7 тысяч километров коммунальных сетей. Также завершено строительство, реконструкции и капитальный ремонт почти в 600 объектах ЖКХ. Однако предстоит решить вопросы повышения качества услуг и прозрачность формирования тарифов. Как подчеркнул Якушев, он должен быть понятен и прозрачным для людей. «Справедливая Россия за правду» в Госдуму внесла межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных. Как пояснил первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Гусев, регистрация питомцев поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным их безнаказанное оставление на улице. Отмечается, что введение указанных положений позволит защитить права владельцев животных, идентифицировать животных и их хозяев для привлечения к ответственности в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу людей, а также выявлять источник распространения инфекции. Под Волгоградом в Дубовском районе стартовали съемки фильма о лидере секторе «Газа». Фильм «Хой» будет посвящен музыканту Юрию Клинских, роль которого сыграет Никита Кологривый. Создатели обещают, что картина станет не просто биографической драмой, а настоящим путешествием в эпоху расцвета русского панк-рока, передаст атмосферу свободы, бунтарского духа и уникальной энергетики, с которой ассоциировалось творчество Юрия Клинских. В Волгоградской области планируют снять часть сцен, в том числе зрелищные автомобильные гонки с участием профессиональных каскадеров. СПКО Волгограда начинается монтаж внешнего кольца 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». Подрядчик увеличил высоту стрелы крана до 105 метров, добавив к ней новые секции. Дополнительные элементы уже доставлены в Волгоград с завода-изготовителя. На аттракционе установят современную мультирежимную подсветку с возможностью воспроизведения видео. Открыть колесо планируют уже этим летом. С высоты посетители увидят панораму Волгограда до 100 километров, включая Мамаев курган, Волгу и Волгохтубинскую пойму. Катание будет длиться 23 минуты. На колесе установят 68 кабинок с кондиционерами. В Волжском на все лето перекроют улицу Пушкина. С 1 июня до 30 августа будет закрыто движение в 8 микрорайоне. Здесь будут вестись ремонтные работы на теплотрассе. Перед их началом установят соответствующие дорожные знаки. Перекрытие дороги не скажется на маршруте общественного транспорта, а заезд в дворы будет возможен с ближайших улиц. Водителям приносят извинения за неудобства. Курс валюты на сегодня – доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: И мы вновь открываем очередной час утреннего шоу
3: 3-4.
2: Да, это уже третий час, друзья. Сразу хочется начать с скриншота переписки.
3: Ну-ка.
2: Люблю такие вещи. Не знаю, может быть, это просто люди сами придумывают. А ведь, что самое интересное, на 50% уверен, что такое реально может быть в жизни. Итак, переписка. Он пишет ей: сходим куда-то, ну, например, куда-нибудь. Она: не со мной точно. Видимо, знакомство, первое свидание. Почему? Я работаю каждый день, кроме субботы. Тогда в субботу. А я в субботу уезжаю к сестре. Тайм-менеджмент у тебя хромает, конечно. Я вот вообще-то женат, но нахожу же как-то время. Ребятки, всем хороших свиданий. Ну и, соответственно, слушайте Волгоград ФМ. Здесь много прикольного.
3: Полезных советов, точно.
2: Полезные советы.
3: От женатых, да, Олег? Итак, друзья, значит, смотрите. Мы же еще с вами, естественно, отправимся в путешествие в некое по нашему радиоэфиру. Естественно, для того, чтобы вы сразу вспомнили о том, что нужно точно досидеть до вашей любимой рубрики. Может быть, это прогноз погоды. Может быть, это рубрика «Сенсация» с хорошими, забавными, интересными новостями. Или, может быть, рубрика с интересными фактами «Живи с этим» познавательно. На что сказать? Экскурс.
2: Экскурс.
3: В мир кринжа, тем не менее. Ну и, безусловно, вас ожидает конкурс «Откуда звук», где можно помериться силушкой вместе со своим слухом, вместе с интуицией и угадать, значит, откуда тот или иной звук, за призы и подарки, естественно. И очень хотели бы вас пригласить на мероприятие в рамках нашей рубрики «Афиша», которая стартует прямо здесь и прямо сейчас, 31 мая, воскресенье. Если у вас дети младшего возраста, мне кажется, 100%, или муж 30+, вам вот две категории этих людей, вам точно нужно на выставку пожарной техники. В воскресенье в ЦПКО пройдет мероприятие ко дню защиты детей совместно с МЧС России в программе «Пожарная техника». Сразу отмечено, что можно посидеть за рулем, примерить форму, сделать фотку на память, мастер-класс и мини-курс по безопасности. В 13.00 31 мая абсолютно бесплатно, где будет все происходить, рядом с большим автодромом на территории парка. Приходите.
2: Отлично, друзья. Ну, а пока, ну, приходить никуда не надо, вы уже молодцы, что находитесь здесь на частоте 101.5. Здесь же и оставайтесь, слушайте родное волгоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Муж просил подождать.
5: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
6: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
7: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О прохладной погоде тепленько расскажет Дина Косичкина.
2: Итак, тепленькая, да.
1: Тепленькая пошла.
2: Не пошла. Батюшки, я вас расстрою. Да, хоть у нас и ясная погода, хоть у нас в Волгограде осадков и не ожидается, но тем не менее продолжается температура плюс 14 за окном. Дует западный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Плюс 20 на пике сегодня днем. Ночью до плюс 10. Завтра в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, да еще и меньше 20-ки мы упадем. Плюс 18 днем и плюс 9 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: На Волгоград ФМ.
0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Итак, друзья, рубрика «Встречка». Значит, мы гордимся ее. Почему? Потому что у нас есть автоэксперт с многолетним стажем Александр Морозов, который выходит в эфир каждый будний день в 9.15. Это уже такая традиция. Ну, понятное дело, там плюс-минус одна минутка туда-сюда. Но что касается повторов рубрики «Встречка», то напомню, это в 13.15, 19.15. Есть люди, которые нам пишут: «Ребят, что не берете трубки?» Но в 13.15, 19.15 нет смысла дозваниваться, потому что это просто повтор встречки. Вот, есть еще отдельная история для людей, которые, ну, вдруг что-то пропустили, забыли, может быть, сами позвонили, хотят погордиться и рассказать: вот, смотри, звонил на радио, и мне дали очень подробный ответ, ну, или поделился своим мнением, что тоже очень важно для многих людей, они прям реально с удовольствием это делают, и отзывы оставляют, и, соответственно, какие-то лайфхаки предлагают. Вот, соответственно, на сайте volgoradfm.ru в разделе «Архив» можно это сделать. Саш, привет тебе!
4: Да, привет, друзья. Будем сейчас принимать ваши звонки. Напомню, наш номер телефона 39-101-5. Вы можете в прямой эфир дозвониться, задать вопрос, высказать мнение, либо поделиться своим опытом. Мы говорим исключительно об автомобилях и на автомобильные темы. Поэтому, пожалуйста, набирайте скорее, если у вас вопросы или мнения имеются. Выслушаем каждого, кого успеем, уже сейчас.
1: Да, напомню, 39-101-5, прямой эфир. И на связи уже у нас есть наш слушатель. Алло.
5: Да, добрый день, Александр.
4: Да, добрый.
5: А подскажите такой вопрос по параллельному импорту. В чем отличие, вот, например, немецкой машины из Кореи и из Китая, если брать там BMW, Mercedes? Есть небольшая разница какая-то?
4: Ну, я бы не сказал, что какая-то там сильно существенная разница в плане технологичности продукта присутствует. Разные комплектации, да, разные там климатические особенности учитывают производителем при выпуске той или иной модели. Некоторые комплектующие. Ну, и давайте так, вот в Китае, допустим, доступны некоторые комплектации, которые отсутствуют уже в Европе. Меня недавно совсем один из радиослушателей притащил себе S-лайновскую Q5, которая не выпускается уже, она в новом кузове вышла, в Европе она втридорога, а в Китае можно по нормальным деньгам ее с пробегом взять. Тут вопрос, наверное, больше к тому, качественно это или нет. Вопрос чаще всего такой возникает у людей. Ну, слушайте, если это завод-изготовитель, который находится на территории той или иной страны, он сохраняет свои заводские технологии, качество и гарантийные обязательства для этой страны. Поэтому, если мы говорим именно о качестве продукта, потери нет, есть разница в комплектациях некоторых комплектующих. Но в целом, брать из Китая или из Кореи деньгам, которые вам подходят, можно. Такие уже катаются машины. Вот с правым рулем, ну, такая себе история, 50 на 50, кому-то заходит, кому-то нет. А вот машины из Китая и из Кореи, да, везут, но надо напомнить, что совсем скоро, у нас, по-моему, с 1 июня вступят в силу новые таможенные правила по параллельному импорту со странами Единого Союза. И вот здесь как бы вопрос этот, наверное, будет либо исчерпан окончательно, либо будет просто выровнен по цене. Вот так.
5: Я понял. Ну, говорят, что, например, в Казахстане находится российским вином то, что привезли из России, уже когда-то платили утильсбор, и вот выгодно. Сейчас слышали такое?
4: Ну, вот этот вопрос я, честно, не вентилировал, но вполне могу себе предположить, что там есть машины, которые продавались в России, потому что в свое время был скачок доллара у нас, А в Казахстане нет, и даже было правило, ну, приграничные регионы, мой, кстати, в том числе тоже попал под это дело, в некоторых автоцентрах действовало правило не больше двух автомобилей в одни руки. Потому что казахи приезжали и прямо скупали вообще чуть ли не автовозами, готовы были забирать машины отсюда, потому что цена получалась для них более чем выгодная. Поэтому предположить, что машины купленные в стране...
5: Александр, вопрос еще дополнительный. Как вы считаете, это сколько продлится вот этот утильсбор? На горизонте 5 лет его отменят, либо никогда не отменят, как вы думаете?
4: Слушайте, но у него сейчас уже до 30-го года просчитаны индексации. Как бы до ближайшие, ну, ближайшие 4 года, если так вот в перспективе смотреть. Куда его уберут? Его индексировать будут? Его будут только повышать?
5: Понял, спасибо большое.
4: Спасибо и вам, удачи. Следующий звонок примем. Напомню, наш номер телефона 39-101.5. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. Это вот тот вопрос, который мы с Олегом обсуждали. Помнишь, еще там перед ковидом у нас было? Uh-huh. И там, по-моему, в каком-то ли в 15-м, то ли в 16-м году мы обсуждали, а будут ли машины дешевле? Uh-huh, ну да. Чё, стали?
1: Также с квартирами, лет, да, они приблизительно одинаковые, значит, вообще никогда не дешевеют, ничего.
4: Двигается плюс-минус все вверх, дешевле как-то не становилось за всю мою 45-летнюю жизнь. Давай дальше вопросы принимать. 39-101.5, у нас прямой эфир, звоните, задавайте вопросы, высказывайте мнения свои.
1: Да, друзья, еще раз напомню, есть еще возможность дозвониться. 39-101.5, вот человек пытался дозвониться, срывается прям телефонный звонок. Прямая линия, прямой эфир. Да, абсолютно, вот прям можете делиться мнением своим. Сидим, ждем.
4: Да, дозванивайтесь, оставайтесь на связи. Тут самое главное делать так, чтобы звонок вождению не мешал. Вот об этом тоже переживаем. Байкеров много у вас на улицах, Олег?
1: Ну, стандартная, мне кажется, история такой, знаешь, я, видимо, старею, это как называется там, кризис среднего или полусреднего возраста. Короче, я сам смотрю на байкеров уже, на таких именно байкеров, там, где Харли, Хонды. Я уже облизываюсь.
4: Тебе по весу не подойдет спорт, я тебе сразу скажу.
1: Не, не спорт, а такой я хочу, здоровый, знаешь, такой, который, ну, типа ночные волки. Ну, так
4: я тебе про что и говорю, что, как правило, туристы, дорожники, либо чопперы выбирают уже люди с весом под 100 килограмм, и это нормально, адекватно, потому что там литраж другой. Я обратиться хотел ко всем, кто двигается на двух колесах. Я понимаю, что тепло. Не забывайте, пожалуйста, про защиту. Не забывайте, пожалуйста, про правила дорожного движения. Это все придумано не просто так, все это, к сожалению, писалось кровью, и мотоциклисты по сезону, это прям очень опасная аудитория, когда они начинают гонять. Автомобилисты вас просто не замечают. И эта печальная статистика, она по стране сейчас шагает, только-только вот май начался, только мотосезон в разных регионах открыли, и такое стартануло и по нарушениям, и по авариям. Пожалуйста, поберегите себя. Ну и, конечно, не забывайте о том, что средства индивидуальной защиты, экипировка, это первое, что надо купить. Даже не мотоцикл, наверное, а экипировку. Алло.
6: Алло.
4: Да-да-да,
6: доброе
4: слушаю
6: утро.
4: Вас. Доброе.
6: Александр, подскажите, пожалуйста, Skoda Kodiaq 21 года, 1.4, 150 лошадиных сил. Угу. С утра, когда заводишь, в холодную погоду, нормально, 800 держит, она все работает. Угу. Как потеплело, до 1200... Постоит, поработает, а потом добавляет. Почему? Ну, разница между холодом и теплом.
4: Я думаю, что разница, скорее всего, связана с работой в целом системы. Скорее всего, либо дополнительный контур по охлаждению включается, возможно. Но здесь нет регламента, что она должна, там, допустим, четко 10 секунд работать на повышенных оборотах, потом сбавлять. Если она их подкидывает и сбавляет туда-сюда произвольно, вот это уже диагноз. А если она просто их подержала там чуть дольше, как вам показалось, и сбавила, тут нет какого-то криминала. Так же, как и нет криминала, когда какие-то звуки появляются. Нужно уже тогда идентифицировать, когда есть какие-то предпосылки. Чаще всего именно с этими моторами вопросы бывают по подшипникам и по муфтам. Насосы различного рода и муфты, которые связаны в том числе, кстати, и с термостатом. То есть термостат тоже такая болезненная тема, но пока предпосылок к тому, что он выходит из строя, я, честно говоря, не вижу. Вот по вашей фотографии.
6: Понятно. А поэтому, вообще о машине да. Можете вкратце сказать?
4: Я могу сказать, что это хорошая альтернатива тем, кто хотел купить Тигуан, но не имел большого количества денег на максимальную комплекцию. 1.4 вполне городской автомобиль. Да, фактически износ, конечно, рано или поздно даст о себе знать, но все-таки это добротная машина с европейским качеством и вполне вместимая. Она выполняет большинство задач в семье, а при этом выглядит достаточно интересно, в отличие от Корока, который вышел и выглядит дешево. Поэтому, если вы эксплуатируете, она пока есть, пить не просит, да продолжайте дальше.
6: Спасибо.
4: Спасибо и вам, удачи. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Ну и как всегда напомню, друзья, что в 9.15, не забывайте, мы обычно общаемся по будням с Александром Морозовым. Ну и в 13.15, 19.15, как уже и говорил, повтор встречки.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный Хавейл Джолион. Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном Хавейл Каскад Авто в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в Каскад Авто. Телефон 24-14-03. Код города 84-42. I went deaf on a bitch.

0: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Стартовать, открывать доступ. Открываем доступ к нашему конкурсу «Откуда звук?». Наша прямая линия свободна. 39-101-5. Врывайся, набирай. Ну и, конечно же, угадай. Для того, чтобы получить не просто там что-то там, а приз.
2: Что-то там. Значит, смотрите, в конкурсе «Откуда звук?» есть что-то там от ООО «Парк Центральный парк культуры и отдыха Волгограда». Два билета на аттракцион «Седьмое небо». Ничего себе себе. Значит, причем дважды себе себе, потому что это эхо, да, когда ты поднимаешься на седьмое небо, то что правильно? Вообще непонятно.
1: Дух захватывает.
2: Дух захватывает, да. Поэтому прямо сейчас можно звонить 39-101-5. Вообще напомню, что в Центральном парке Волгограда вообще-то, ну, тепло. Вы это заметили, наверное. Там у нас есть различные экстремальные аттракционы. Большой маятник, мельница «Седьмое небо», башня свободного падения и русские горки. Скоро появится еще и то самое колесо обозрения, на котором что там просто, я
1: то
2: не знаю.
1: То самое?
2: Оно возвышается там, по-моему...
1: Но оно растет постоянно, конечно.
2: Оно даже в Лондоне, по-моему, поменьше будет, да? Дин, пообщайся с человечком, пока я...
1: Доброе утро. Алло, алло.
3: Доброе.
1: Как зовут тебя?
3: Дмитрий.
1: Дим, скажи, пожалуйста, где едешь, где мчишь, может, где стоишь?
3: Ну, двигаюсь в данный момент.
1: Где конкретно? Нас интересует локация, как там обстановочка.
2: Ты же не в розыске вроде как бы, мы смотрели.
3: Краснооктябрьский район.
2: Краснооктябрьский район, хорошо.
1: Так, а ты с работы или на работу двигаешься? Или ты уже в работе?
3: Уже я на ней.
2: На ней.
1: Ну, слышен этот порыв энтузиазма.
2: Да, я уже...
1: Ты счастлив.
2: На ней.
1: Работать, да.
2: И такая отрыжка.
1: Ты водитель, я правильно понимаю?
3: Так точно.
1: Так точно. Ты водитель автозака, что ли? Я не знаю. Так точно. Нас пугают эти формулировки местами. Так, хорошо. Мы сейчас попробуем с тобой, значит, двигаться в музыкальном направлении. Олег уже приготовил для тебя некий звук, который прямо сейчас издаст, надеюсь, не тот, о котором он сказал пару секунд назад. Так вот, тебе надо угадать, откуда этот звук. Делай, пожалуйста, приемник погромче. У тебя же есть там магнитола. Магнитола имеется?
2: Классно.
1: В твоей машинке, отлично.
2: Все, пока ты делаешь погромче, мы, соответственно, уже ставим тебе тоже погромче этот самый звук. Скажи, пожалуйста, на что это вообще похоже?
1: Как сказал бы дядя Степан, инструмент надо угадать. Инструмент.
2: Да, что за инструмент?
3: Там угадать нечего, это орган.
1: Абсолютно верно. Я правильно понимаю, ты заканчивал консерваторию? Да, наверное. У тебя 16 вариантов миллионов музыкальных образований, средних, высших. Серебряковка плачет по тебе, наш друг, нет?
2: Да. Этот звук, кстати, издал наш главный инженер Павел 18-й. Церковный орган был. Значит, ну все получается. Мы тебя поздравляем с победой. Она у тебя в руках вместе с двумя билетами на аттракцион «Седьмое небо». Желаем тебе побольше адреналина. Тебе его явно не хватает жизни. Вот, давай прокричим название нашего утреннего шоу. 3-4 максимально громко.
3: 3-4.
2: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
2: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Да, это рубрика «Сенсация», потому что это рубрика «Сенсация» на «Алгоритм». Вот, отправляемся путешествовать по миру новостей, друзья. Что-то прикольное происходит, что-то необычное. Вот, пожалуйста, не только в России на интервью на улицах попадаются люди, которые не знают их собственную историю. Да, вот эти вечные видосики.
1: Так.
0: Конечно, в подборках это всегда все выглядит, ну, как будто бы все ужасно. Но на самом деле были и ответы правильные, угу, и так далее. Но вот в США, короче, тоже провели такой опрос по поводу истории Соединенных Штатов.
1: Uh-huh.
0: И это все посвящено было, значит, дню поминовения. У них там это празднуется день. Вот,
1: надо
0: и, соответственно,
1: в чем-то повиниться.
0: Поминовение. Значит, не знаю, это на самом деле
1: кого-то
0: там довольно известный исторический праздник у них там и так далее. Короче, некоторые жители США заявили, что Перл-Харбор разбомбили американцы. Другие уверяли, что США воевали с Вьетнамом во время Второй мировой войны.
1: Угу.
0: Также были ответы, что в гражданской войне в США победили США. А холодную войну...
1: А в чем они не правы, Олег, тоже.
0: Да, а холодную войну так называли, потому что в России холодно. Вот. Ну, такие вот прикольные ответы. Понятно, что, как всегда, найдутся персонажи в любой стране. Вот так останови кого-нибудь на улицах, которые особо-то в истории не разбираются. Ну, и в целом IQ не очень. Но мы же не знаем всю подборку людей.
1: Смотря вообще, где ходить.
0: Угу.
1: Ну, понятное дело, что, возможно, они пошли, ну, в какой-нибудь квартальчик, где больше, ну, допустим, гостей из других стран.
0: Да нет, здесь на центральной набережной, прямо на пляже, поэтому...
1: А самое... что, на пляже не ходят ребята, которые только переехали? Еще не получили гражданство и не сдали тот самый экзамен по истории.
0: А, ну, может быть, и такое, согласен.
1: Хотя, возможно, они наоборот. Обучаясь,
0: мне понравилась тема так с холодной войной, что, ну, холодная так назвал, потому что в России холодно.
1: Тоже, где они неправы.
0: Где, ну, как
1: по
0: будто
1: факту.
0: Бы логика есть же.
1: Там Наполеон скажет, именно поэтому.
0: Ну, да все скажут.
1: И все скажут.
0: Все скажут.
1: Да дяденька с усами тоже скажет.
0: Тоже скажут. Все да. Вот эти ребята, они точно знают.
1: Значит, так. Смотрите, у меня есть новости из Малайзии. Там, значит, прославилась местная тюрьма.
0: Угу.
1: Каджанга.
0: Угу.
1: Каджанга — это город, где находится тюрьма.
0: Угу.
1: Да, туда приходят люди, это вовсе не родственники, не друзья заключенных, которые желают...
0: Просто навести. Люди приходят.
1: А оказывается, по городу пустили слушок, распространилось известие, что при тюрьме имеется магазинчик, в котором можно купить классную вкусную еду.
0: Дьюти-фри такой.
1: Которая приготовлена как раз-таки ребятами, заключенные. Отбывающими заключение.
0: Прикольно.
1: Да, наказание, отбывающим наказание. И особенно популярна самоса.
0: Пирожки
1: это жареные...
0: Там,
1: разными начинками.
0: С ножами.
1: Но, если честно, по виду больше пельмени. Ну, точнее, больше вареники. Mm-hmm. Вот.
0: Прикольно.
1: Значит, самоса, разные начинки, завернутые в тесто. В данном случае полюбили все самосу с бараниной. Благодаря производству продуктов питания в тюрьме дают заключенным возможность освоить какой-нибудь новый навык, подготовиться к новому старту в будущем.
0: Прикольно. Заработать денег.
1: Выйдут оттуда короли фастфуда, судя по всему.
0: Прикол.
1: Да. Однако тюремное руководство призывает посетителей не создавать ажиотаж и шумиху. Этого товара не так уж и много. Не так уж на всех и хватает. Поэтому горожане шутят, что самоса стала самым дефицитным продуктом в окрестностях.
0: Прикольно. Ну, то есть получается, что они его там делают.
1: Ну, они же теперь могут...
0: маляву передавать.
1: В обход, так скажем, да, вот это вот не служба безопасности Сбербанка вас беспокоит.
0: Угу.
1: А самосу не желаете.
0: Самосу не желаете.
1: Подвезем куда надо.
0: Да.
1: Есть лепили. Особые начиночки. Да.
0: Да, лепили своими руками.
1: Мякиш с мякишем.
0: Мякиш с мякишем, да. Впереди 4-й час утреннего шоу.
1: 3-4.
0: Всем самоса, ребята.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты фракции «Справедливая Россия за правду» внесли в Госдуму законопроекты о полном запрете продажи никотиносодержащей продукции и административной ответственности за торговлю вейпами и электронными сигаретами. Нарушителям предлагается ввести штрафы. Также планируется запретить оптовую и розничную торговлю устройствами для потребления никотиносодержащей продукции. Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибаддинов внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах и интернете. Цель инициативы – предотвратить финансовые потери граждан и ограничить рост долгов по займам с высокими ставками. Запрет распространится на размещение рекламы рядом с социальными объектами и местами массового скопления людей. Авторы проекта уверены, что ограничения защитят россиян от недобросовестной рекламы займов. В Волгограде продолжаются работы по комплексному благоустройству при вокзальной площади. Специалисты приступили к отделке гранитной чаши фонтана детский хоровод. Общий вес гранитных элементов составляет около 80 тонн. Как пояснили в мэрии, помимо работ по формированию фонтана на общественном пространстве ведется укладка тротуарной плитки. Территория также подготавливается к высадке новых зеленых насаждений. На территории вокзала будет организована зона только для высадки и посадки пассажиров. При этом количество парковочных площадок в шаговой доступности увеличится вдвое. Проект планируется реализовать в течение года. В текущем году «Волгоградоблэлектро» планирует масштабную модернизацию Волгоградской области. Ремонт 171 энергообъектов, включая свыше 83 тысяч километров линий, электропередачи и 44 трансформаторные подстанции. Также будет установлено свыше 10 тысяч умных счетчиков и почти 800 устройств для сбора данных. В сквере имени Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда установлены топиарные фигуры. Из зеленых кустов сформирована целая композиция. Пролетка, запряженная двойкой лошадей, и вышедшая из нее на прогулку пара в костюмах конца 19-го, начала 20 века. Напомним, в прошлом году сквер реконструировали, заменили плитку, установили новую парковую мебель, восстановили памятник юному партизану. Курс валюты на сегодня – доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
8: Информационный конвейер.
1: Реклама.
10: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Никому не позволяй.
3: Так.
2: Отговаривать тебя от строительства дома за 4 миллиона рублей.
3: Так.
2: Эти 10 миллионов будут лучшими 15 миллионами, которые ты заплатишь в своей жизни.
3: Абсолютно верно.
2: Дина не даст соврать.
3: Не дам соврать. Все плюс-минус так. Нам тоже изначально говорили про 4
2: миллиона. Не, давай, все плюс так всегда. Там минус точно нет.
3: Да, надо строить быстро и лет 5 назад. Да. Тогда можно было в четырку, так сказать, что-то как-то уместить более-менее.
2: То есть, получается, изначально у вас была смета, условная там смета, ну, то есть вы представляли себе вот такую сумму.
3: 4 это коробка, в общем, коробка, по факту, да, вышла.
2: Ну, допустим, ладно, если не, ну, не в деньгах, то мы построим дом, там, условно, за там столько-то денег.
3: Угу.
2: А Пельш говорит, ну, попробуйте.
3: Да-да-да, угадайте. Угадайте, ребята, угадайте.
2: Жесть. Ладно.
3: Так, поэтому сейчас мы в целом рассматриваем варианты продажи почек,
2: да,
3: других внутренних органов.
2: Нормально.
3: Что там стоит подороже? Расскажите, да, смету. Кто там представляет наши интересы на черном рынке? Расскажите.
2: Да. Ребята, строить дома мы не собираемся, но строить вам глазки
3: строить
2: точно...
3: Строить иллюзии, это наша.
2: Это наша,
3: воздушные,
2: да,
3: замки.
2: Итак, в этом часе нас ждет рубрика «Живи с этим»,
3: да,
2: где интересные факты будут обязательно. Про какой-нибудь дом тоже что-нибудь расскажем, наверное. Будут прогноз погоды, будет конкурс «Нейрокод» и рубрика «Сенсации» с курьезными новостями, много хорошей музыки. И вот Дина тут отвлекается, постоянно говорит, я тут афиши ищу, между прочим.
3: Афишу нашла.
2: Ну-ка, ну-ка.
3: Значит, смотрите, группа... Давайте так, во-первых, начнем с афиши.
2: Ты сказала, группа как будто бы «Корни».
3: Как будто «Корни», да.
2: Да.
3: 5 июня, помним тот самый матч в 20:00 на стадионе «Волгоград-Арена», товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо, перед началом которого будет организована масштабная развлекательная программа и фестиваль болельщиков.
2: Вау.
3: Поэтому даже для тех, кто не очень-то сильно следит и любит футбол, приходите как минимум на звезд, которые будут представлены. Значит, главными гостями предматчевого шоу станет группа «Корни». Также выступит наша местная рок-группа, которая называется «330 метров в секунду», с кавером на песню Виктора Цоя «В наших глазах». После финального свистка запланировано выступление Сергея Нехаенко с песней «Высота». В рамках интерактивной зоны фанаты смогут получить автограф и сыграть в футбол с легендами российской сборной, среди которых Владимир Габулов, Игорь Симшов, Руслан Пименов и Валерий Есипов. Начало развлечений 18:30, стартовый свисток в 20:00. Билеты от 400 рублей, приходите.
2: Да, полтора часа в начале до того начала
3: будет
2: матча.
3: Чем заняться,
2: прикольно,
3: конечно,
2: да. Это целый ивент, ребята, это целая история, поэтому не пропускать.
3: За 400 рублей-то?
2: Ну да, да, да. Согласен, что билеты уже скупили за 400 рублей, остались только за 6-800.
3: Хорошо, что 45 тысяч мест у нас на стадионе.
2: Согласен, да. Именно столько человек может поместиться, друзья, поэтому поторопитесь. 5 июня совсем скоро. Ну а что касается нас, мы стартуем в самом родном мире. Это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
9: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Прямо сейчас отправляемся путешествовать в рамках нашего прогноза погоды. Куда отправляется Дина, выясним, соответственно, сейчас.
3: Ну, хотя бы в рамках нашей рубрики могу себе позволить отправиться на Мальдивы.
2: На Мальдивы?
3: Да, там существует, видимо, один из островов, населенных пунктов под названием Фувахмуах.
2: Фу. Прикольно.
3: Шашлык-машлык,
2: только кручу-верчу, надурить хочу.
3: Плюс 31, там шикарно облачно с прояснениями.
2: Нормально. В Финляндии оказался я. Про этот город я, по-моему, когда-то говорил, просто опять немножечко заностальгировал. Город называется Nokia. Видимо, 3310, возможно. Да, плюс 14 градусов там сегодня нам обещают.
3: Так, в Волгограде плюс 16, ясная погода, осадков сегодня не обещают синоптики, но тем не менее дует достаточно мощный ветер западный со скоростью 9 метров в секунду. На плюс 20 днем, до плюс 10 ночью. Завтра в пятницу ожидается облачное с прояснением погоды. При этом ожидается небольшой дождь. Плюс 18 днем и плюс 9 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: с Радиком на Волгоград FM.
1: Окей, ребятня, вы наши. Чего разбежались, а? Страшно стало? Нейрокод пришел. Пугает всех дядька. Да, значит, 10.24, друзья, не бойтесь.
2: Я подходите думала, он котик. Чисто аллергиком можно держаться.
1: Да, ты его называла всегда нейрокотик, а он нейрокод, блин. Код, слово код есть.
2: Ну, Олег, конечно, ждет нейрокиску какую-нибудь, вот чтобы все-таки тоже она там тоже нам загадки какие-то закидывала.
1: Не-не-не, я женат, мне в бельдяшке нельзя, как говорилось в одном из фильмов. Это про мужчин, которые что-то там о чем-то мечтают.
2: Значит, о чем-то мечтают? У Олега уже все мечты исполнились, я правильно понимаю?
1: Да. Короче, 10.25.
2: Лучше уже некуда.
1: Да, конечно.
2: Олег на пике.
1: Я на пике. Дальше вниз пойдем. Короче, ребят, смотрите, в чем прикол. Конкурс «Нейрокод». Песня, придуманная, значит, нашей конкретной искусственной сетью интеллектуальной. Вот. И загадка, вставленная внутрь этой песни. Надо разгадать. Всего 20 секунд надо послушать. Дозвониться сейчас прям по номеру 39-115, чтобы выиграть, внимание, что нифига себе, Дина.
2: Опа!
1: Ты же знаешь. Ну-ка, скажи. Ну, скажи.
2: Пожалуйста.
1: А, ну-ка, сейчас.
2: У нас на кону.
1: На кону. Ну-ка.
2: А, значит, в Жанна Дарк Сторис. Да,
1: да, ты молодец.
2: Туда билетики, да, в ноунейм театр.
1: Да. Спонсор. ИП Вишагурин Нодарит Тамазиевич. Ты что-то показываешь мне большой палец. Мол, типа, все класс.
2: Лайк тебе ставлю. Лайк. Театр-то классный.
1: Пригласите на двоих на постановку Жанна Дарк Сторис 16+. Билет на 22 июня мы разыграем сегодня. Соответственно, непосредственно само постановка. Вы увидите ее в 19 часов вечера. Напомню, что 22 июня это понедельник. Таких, кстати, вот таких вариантов, да, очень редко. То на выходных вечно, когда мы заняты, да?
2: А ребята вообще 24 на 7.
1: Да, 24 на 7
2: работают. 7 дней в
1: неделю. Очень крутые
2: весь
1: ребята.
2: Весь год, без отпуска.
1: Напомню, что спектакль...
2: Пока они еще живы, сходите. Я не знаю, в таком темпе, сколько можно еще двигаться.
1: Да, точно, на самом деле, они там без всего, без отпуска, без пенсии. Спектакль рассказывает о Жанне Дарк. Девушка, которая объявила себя посланницей Бога, командовала королями-генералами, была сожжена как еретичка, а затем причислена к лику святых. Это история о том, как одни видели в ней сверхъестественную силу, а другие безумие для лиц старше 16 лет. Там речь идет непосредственно о судебном процессе вокруг нее.
2: Основаны на реальных документах, которые, да, в общем-то, с этого судебного процесса и были когда-то найдены. Ну что, обязательно участвуйте и звоните к нам. Звоните нам, звоните к нам, приходите к нам, звоните нам. 39-101-5 это телефон прямого эфира. Не прямой, если вы любите кривой эфир, то отправляйтесь кривой этой скользкой дорожкой в наш Телеграм, либо в наш МАХ.
1: У меня так друг спился один.
2: 927-522-101-5.
1: Угу. Да, 927-522-101-5. Туда, кто первый пришлет ответ, связанный с загадкой, которую мы сейчас вам поставим, тот и получит два билета на этот замечательный, на эту замечательную постановку. Итак, внимание, друзья, делайте погромче приемники. Еще раз напомню, 927-522-101-5. Либо Телега, либо Макс. Можете туда и туда продублировать. Но главное быть первым. И наша задача с вами отгадать, что же сегодня такое... Загадано. Поехали.

0: FM. Реклама.
1: Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
2: Почисть ковер со скидкой 20%.
3: Со скидкой 20%?
2: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
3: Круто!
2: Звони 99 68 68.
3: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой.

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Сергея на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: И вот наступила пора интересных фактов. Рубрика «Живи с этим» стартует прямо сейчас. И у нас есть что-то в подборке специально для вас, друзья. Поэтому делайте погромче и внимательно слушайте. Факты действительно интересные. Ну, по крайней мере, по нашему собственному внутреннему рейтингу.
3: Так, значит, друзья, смотрите. Заявляется, что на Северном и Южном полюсах практически невозможно простудиться. Mm-hmm. Ну, как минимум, подхватить вирусные заболевания. Mm-hmm. То есть не получится заболеть гриппом, ну, видимо, ковидом, там, прочими историями. Причина очевидна. На полюсах настолько холодно, что обычные вирусы там просто не выживают. Mm-hmm. То есть можно отъехать просто от переохлаждения.
2: Ну да, прикольно.
3: Но без вирусов.
2: Слушай, ну так спокойнее, честно, вот это вот.
3: Ну, то есть ты ничем не заразишься.
2: Здорово.
3: То есть можешь просто от ветра заболеть, умереть.
2: Прикольно.
3: Вот. Но не зараза.
2: Вот, друзья, вот, пожалуйста, мы знаем, где умирать. Однажды к французскому королю
3: там
2: Людовику...
3: Там
2: нельзя умирать. А, согласен, тоже нельзя же портить экологию.
3: Да.
2: Вот, поэтому даже почувствовали себя плохо.
3: На каком-то из полюсов живут белые медведи, возможно, здесь только они тебя обглодают.
2: Да. Однажды к французскому...
3: А ты сочный. Холодец из тебя.
2: Это как бы комплимент с твоей стороны.
3: Суп такой наваристый бы вышел.
2: Да, блин, медведи не готовят. Короче, раз уж мы заговорили за вирусы. Однажды к французскому королю Людовику XIV обратился итальянский химик.
3: Так.
2: Он говорит, ребята, точнее, Людовик.
3: Так.
2: У меня есть такая вот история. Бактериологическое оружие. Предлагаю принять на вооружение, изобретенное мною.
3: То, что бактериологическое... они не мылись в то время, это мы помним.
2: Да-да.
3: Вот. Что бактериологическое оружие.
2: Король такой говорит, подожди, стоп-поле. Значит, я отказываюсь от этого предложения. И помимо всего прочего, помимо того, что он отказал, это, слава богу, отказал, значит, он выплачивал химику пожизненную пенсию для того, чтобы
3: он никому не продал.
2: Не пытался продать свой секрет другим государствам, прикинь.
3: Ого.
2: Вот это, я понимаю, вложение в свою
3: старость. Вот это, я понимаю, он нормально так набрехал, допустим, да?
2: Да.
3: Это же очень
2: пришел,
3: удобно. И на пенсии до конца дней.
2: Да, ему говорят, стопули, пожалуйста, никому не продавай этот секрет.
3: Хорошо.
2: Я никому...
3: Есть маленькое условие.
2: Да. Вот, друзья, значит, живите с этим, да, старайтесь жить долго с этим.
3: И... Да, если брешете, брешите талантливо.
2: Вот, пожалуйста, вам лайфхак.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама.
1: Какой надежный кирпич для дома?
2: Конечно же, это «Строма».
3: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
8: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Итак, друзья, мы будем прощаться с вами прямо сейчас. Хотя, как всегда, не хотелось бы делать это вот так резко, мол, типа, мы пошли и до свидания. Не-не-не, у нас есть какая-то подборка сенсационных, ну или курьезных, ну или просто каких-то милых новостей, которые можно озвучить в эфире.
2: Так, значит, смотрите, с чем может столкнуться автовладелец, который только-только купил себе машину?
1: С другим автовладельцем на двух автомобилях. Извините.
2: Идеальный тандем, да. Я считаю.
1: Так.
2: Итак, мужчина, который приобрел Ford F-250 в дилерском центре Канзас. Это такой пикап, насколько я понимаю.
1: Здоровый, такая тачка.
2: Неожиданно узнал, что не может забрать домой понравившуюся машину, за которую он отчехлил наверняка немало долларов.
1: Так.
2: Оказалось, что на массивном колесе автомобиля свела гнездо малиновка. Такая.
1: Малиновки, заслышав голосок.
2: Откуда-то из-под колеса, подарки, да. Значит, она не просто свила гнездо, она еще отложила там яйца и высадила птенчиков. Малиновки, между прочим, защищены государством, и перемещение и разрушение гнезд является нарушением федерального закона.
1: Нормально так.
2: Покупателю придется ждать, пока птенцы и птички не окрепнут достаточно для того, чтобы разлететься. Значит, владелец новой машины проявил внимание, понимание, доброту, заявил, что готов потерпеть.
1: В принципе, если поехать, они могут разлететься и так. Ну ладно. Так.
2: А сотрудники дилерского центра не только шутят, что их Ford F-250 теперь стал первой машиной, охраняемой федеральным законом, но и немного грустят при мысли о том, что в какой-то момент птички все-таки покинут гнездо, потому что наблюдение за семейством малиновок их чрезмерно увлекает.
1: Понятно. А еще их увлекает то, что деньги-то уже в кассе,
2: да.
1: А тачка все так же здесь.
2: Та-дам.
1: А вдруг хозяин того...
2: Забудет, передумает.
1: Умрет, не знаю там. Экс-сотрудник ЦРУ хранил дома более 300 золотых слитков на сумму 40 миллионов долларов. Также около 2 миллионов долларов наличными и 35 люксовых часов преимущественно фирмы Rolex.
2: Это все вещдоки, я правильно понимаю? Ему надо внедряться иногда в мафию.
1: Ты близка.
2: Соответствовать нужному образу жизни, правильно?
1: Короче, ФБРовцы его, значит, задержали. Несмотря на то, что он ЦРУшник.
2: Он сказал, это реквизит.
1: Короче, значит, оказывается, он реально приходил к начальству. И говорю, что ему нужны для служебных нужд.
2: Цели, да. Я
1: золотые внедряюсь. Слитки. Просто, чтобы ты понимал. Мне нужен золотой слиток. 300 золотых слитков, ты понимаешь?
2: Так.
1: Ну, то есть, может быть, он сразу брал там. Мне на субботу, воскресенье сразу 15 там выпишите.
2: Я еду в ОАЭ внедряться в банду шейхов.
1: Да, так. Там как бы с чемоданом золото только.
2: И так. Золотой калаш, будьте мне любезны.
1: Ну, да. Я не могу понять, как это вообще возможно. Ну, типа, как он просто все это дело выносил.
2: Ну, он умеет убеждать.
1: Вот, пожалуйста. Вот это
2: не
1: как минимум.
2: Надо.
1: Вот это как минимум то, чем нам нужно обладать, друзья, умением убеждать. Убеждаем вас в том, что завтра мы снова придем в эфир, хотя, ну, как говорится, и
2: была
1: это...
2: Была бы не столь уверенной, да. Спасибо, Алекс, за доверие, надежду.
1: С 7 утра.
2: Не сдаешься, умничка.
1: До 11 мы каждое буднее утро здесь, а завтра пока еще буднее утро пятничное. Вот, с вами был Дина Косичка.
2: И Олег Шарапов.
1: Всем пока.
2: Пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 11 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
2: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибаддинов внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах и интернете. Цель инициативы – предотвратить финансовые потери граждан и ограничить рост долгов по займам с высокими ставками. Запрет распространится на размещение рекламы рядом с социальными объектами и местами массового скопления людей. Авторы проекта уверены, что ограничения защитят россиян от недобросовестной рекламы займов. Председатель партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов предложил провести всероссийскую проверку состояния дамб и плотин перед началом весенних паводков. Политик подчеркнул, что ежегодные разрушения возникают именно из-за плохого состояния гидротехнических сооружений, проводящего крупным чрезвычайным ситуациям. Необходимость такого аудита подтверждает недавняя проверка Счетной палаты Дальнего Востока, выявившая массу нарушений и неисправных объектов. По мнению Миронова, кроме ревизии, нужен специальный федеральный проект, предусматривающий систематический учет, модернизацию и реконструкцию ГТ. По всей стране. В Кировском районе задержан 34-летний сожитель, 40-летней женщины, укравшей у нее 160 тысяч рублей с ее карты. Зная пин-код, он похитил карту, когда женщина не была в комнате, украл карту и потратил деньги. Полиция изъяли оставшиеся денежные средства у подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3 УК РФ, за что предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. МЧС отпразднует День защиты детей 31 мая. В ЦПКО можно будет посмотреть пожарную технику, посидеть за рулем, примерить форму и сфотографироваться. Спасатели из Главного управления МЧС проведут мастер-класс и мини-курс по безопасности. Расскажут, как вести себя в экстренных ситуациях. Начало в 13 часов рядом с большим автодромом. Вход свободный. Фольклорный фестиваль «Венок дружбы» пройдет 30 мая в торговом центре «Акварель» в Волгограде. Это будет праздник народной культуры, творчества и традиций. Юные артисты и коллективы со всей Волгоградской области поделятся со зрителями живым искусством. Начало в 11 часов, вход свободный. Татьяну Палину из поселка Ленина Котельниковского района признали народным почтальоном страны. Жительница Волгоградской области стала одной из победительниц российского конкурса. Она с большим отрывом опередила соперников онлайн-голосования. Ее поддержали около 9 тысяч земляков. Награждение призеров состоялось в Национальном центре России в Москве в рамках форума «Труженики села». В этом году на конкурс подали заявки более 3 тысяч почтальонов из 86 субъектов Российской Федерации. Курс валюты на сегодня – доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20. Работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Вилла ДПК. Терраса на века. Террасная доска, ступени, ограждения, грядочная доска. Фасадные панели по ценам завода. Звоните 26-54-04.
2: Сломалась машина. Попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
5: 0+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до +20, ночью до +10.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Слышали, что в интернете можно получить деньги вот просто так? Не работать, не петь, не убираться, не пылесосить, а просто быть. Звучит как, естественно, мечта. Трек, который объясняет вам про, знаете, такие легкие деньги и тяжелую совесть. Brooks Axton, Pay to Exist в середине часа. Далее Alan Walker, Isabella Melkman, Broken Strings, а также Alok и Khalid с новиночкой Dive Into Me. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
7: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
8: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: поиски Святого Грааля можно ускорить, если не облазить полмира, а просто вот проверить карманы куртки. Элли Голдин, например, уверяет, что он спрятан буквально в каждом дюйме кожи. И пока археологи ищут мотивацию, у нас в эфире геймсек, кто когда-либо терял ключи в собственной сумке. А сканируй меня, если сможешь. Love Me Like You Do на 101.5 под занавес часа. Ну, а мы не будем терять ни секунды. Движемся в самый финал. Там нас ожидает Denzel с отличной работой You Spin Me Right Round. И на закусочку Кайго и Сандра Кавацца. Hold On Me.
1: Реклама.
2: Не будет на стенах у нас перелома.
3: Не будет, если кирпич выберешь строма.
4: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 12 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Партия «Справедливая Россия за правду» в Госдуму внесла межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных. Как пояснил первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Кусев, регистрация питомцев поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным их безнаказанное оставление на улице. Отмечается, что введение указанных положений позволит защитить права владельцев животных, идентифицировать животных и их хозяев для привлечения к ответственности в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу людей, а также выявлять источник распространения инфекции. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал установить единые правила безопасности для массовых мероприятий в России после теракта в Крокус-Сити-Холле. Он предложил усилить роль Росгвардии, ужесточить требования к охранным организациям и разделить уровни защиты объектов. Также Слуцкий связал проблему с миграционной политикой и потребовал жестких мер против террористов. В Кировском районе задержан 34-летний сожитель, 40-летняя женщина, укравшая у нее 160 тысяч рублей с ее карты. Зная пин-код, он похитил карту, когда женщина не была в комнате, украл карту и потратил деньги. Полиция изъяли оставшиеся денежные средства у подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3 УК РФ, за что предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградский блогер-ботаник Михаил Журавлев начал эксперимент по выращиванию клубники на дне водоемов ЦПКО, чтобы проверить возможность культивации растений в нестандартных условиях и приблизиться к мечте о выращивании культур в космосе. Для опыта он создал герметический батискаф со стеклянным куполом. В качестве источника света используются светодиоды на аккумуляторе. Для контроля параметров внутри установлены датчики влажности и уровня воды. Ход эксперимента фиксируется герметичной видеокамерой. Погружение прошло успешно. По мнению исследователей, низкая температура и повышенное давление могут изменить цвет и вкус плодов, что позволит получить уникальные сорта для экстремальных условий. Социально-досуговый центр «Перекресток» Дзержинского района Волгограда вошел в топ-150 «Добро центров России» по итогам прошлого года за высокие показатели в добровольчестве и поддержке гражданских инициатив. Эксперты оценивали развитие гражданской активности, участие в развитии сообщества, ассоциации «Добро.РФ», инфраструктуру и образовательную деятельность. В числе лучших также оказались центры «Паритет» Кировского района, «Ровесник» Краснооктябрьского района и молодежный центр Тракторозаводского района. Курс валюты на сегодня – доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: пор собственным отражением в микроволновке занятие неблагодарное. Особенно, когда отражение оказывается правым. Терри Свимс записал эту песню специально для вот тех моментов, когда хочется закатить глаза, снять очки с гордым видом и сказать: «Ну, конечно, ты опять все знал». Лучшая стратегия в этом споре – просто налить чай, кофе и сделать погромче. И не только этот трек, а и многие другие. Мод, например, в продолжении часа «Намек на нас». Чуть ранее здесь «Zayn, Die for me». И на закусочку про «Безумный мир» тоже послушаем. «Two Colors, Mad World». Оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
1: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
6: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 10.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

тем, что любишь.

0: обнимаются крепче, прижимают поближе, без остатка раствориться.
1: 101,5.
2: Знаем, что любишь.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральная уборка в телефоне – процесс эмоционально затратный. Удалить 1000 селфи с одним и тем же выражением лица легко. А вот тот самый номер. Кнопка «Заблокировать» нажимается с драматической паузой и мысленным оркестром. Оффенбах и Джастин Джессон звучат именно в этот момент, когда «Over You» хочется крикнуть, но получается лишь прошептать какую-нибудь там подушку. Главное не перепутать и вместо номера не удалить что-нибудь другое. Годовой отчет, например, который делал год. Пнау и The Warning. Далее от Икросона, также Фред Эгейн и Бэби Ким. Leave me alone.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомол». Телефон 50 26 53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский. ТЦ «Волгомол».
5: 0+.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: От длительного стресса есть курс успокоения.

0: «Успокоин». Покупайте курс и экспресс «Успокоин» в зоомагазинах вашего города.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: немецко-голландский дуэт – это когда смешиваешь пунктуальность со свободой и получаешь взрыв. Вертиго – как раз вот такой коктейль. Вокал – номинанты Грэмми плюс биты. Состояние между эйфорией и желанием сесть на пол. Отличная композиция. Ну, а я с вами хочу поделиться треком из прошлого. Исполняет его The Weeknd. Услышим мы его буквально через полторы минуты. Отличная баллада под названием «Call Out My Name».
1: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина Су». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 12 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина Су» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина Су» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Партия «Справедливая Россия за правду» в Госдуму внесла межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных. Как пояснил первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Кусев, регистрация питомцев поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным их безнаказанное оставление на улице. Отмечается, что введение указанных положений позволит защитить права владельцев животных, идентифицировать животных и их хозяев для привлечения к ответственности в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу людей, а также выявлять источник распространения инфекции. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал установить единые правила безопасности для массовых мероприятий в России после терактов в Крокус-Сити-Холле. Он предложил усилить роль Росгвардии, ужесточить требования к охранным организациям и разделить уровни защиты объектов. Также Слуцкий связал проблему с миграционной политикой и потребовал жестких мер против террористов. В Кировском районе задержан 34-летний сожитель, 40-летняя женщина, укравшая у нее 160 тысяч рублей с ее карты. Зная пин-код, он похитил карту, когда женщина не была в комнате, украл карту и потратил деньги. Полиции изъяли оставшиеся денежные средства у подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3 УК РФ, за что предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградский блогер-ботаник Михаил Журавлев начал эксперимент по выращиванию клубники на дне водоема в ЦПКО, чтобы проверить возможность культивации растений в нестандартных условиях и приблизиться к мечте о выращивании культур в космосе. Для опыта он создал герметический батискаф со стеклянным куполом. В качестве источника света используются светодиоды на аккумуляторе. Для контроля параметров внутри установлены датчики влажности и уровня воды. Ход эксперимента фиксируется герметичной видеокамерой. Погружение прошло успешно. По мнению исследователя, низкая температура и повышенное давление могут изменить цвет и вкус плодов, что позволит получить уникальные сорта для экстремальных условий. Социально-досуговый центр «Перекресток» Дзержинского района Волгограда вошел в топ-150 добро-центров России по итогам прошлого года за высокие показатели в добровольчестве и поддержке гражданских инициатив. Эксперты оценивали развитие гражданской активности, участие в развитии сообщества, ассоциации «Добро.РФ», инфраструктуру и образовательную деятельность. В числе лучших также оказались центры «Паритет» Кировского района, «Ровесник» Краснооктябрьского района и молодежный центр Тракторозаводского района. Курс валюты на сегодня – доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 73% гениальных идей приходит, пока ты в душе, ну, либо же за секунду до того, как заснуть. А остальные 27% под треки Бруно Марса. I Just Might — это про тот самый внутренний щелчок, когда мозг говорит «не рискуй», но а плечо все равно дергается в такт. Кто победит в этом споре? Спойлер — никто, потому что танцы в одиночестве не фиксируются камерами наблюдения. Отличная композиция, ну а я ненавязчиво напомню, друзья мои, что вы можете слушать нас онлайн на нашем официальном сайте volgogradfm.ru и также там послушать рубрику «Встречку» и даже скачать. Более того, мы и 13.15 тоже послушаем. Ну и что касается музыки, в Индии Кчо и Мод Шаде прямо по курсу. А еще Yearbooks после паузы Грейсленд. Еще раз всем привет и приятного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама. Муж просил подождать.
3: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
7: «Озеленение 34» – рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки, высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до +20, ночью до +10.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, добрый день, Александр.
4: Да, добрый.
3: А подскажите такой вопрос по параллельному импорту. В чем отличие, вот, например, немецкой машины из Кореи и из Китая, если брать там BMW, Mercedes? Есть небольшая разница... Какая-то.
4: Ну, я бы не сказал, что какая-то там сильно существенная разница в плане технологичности продукта присутствует. Разные комплектации, да, разные там климатические особенности учитывают производителям при выпуске той или иной модели. Некоторые комплектующие. Ну, и давайте так, вот в Китае, допустим, доступны некоторые комплектации, которые отсутствуют уже в Европе. У меня недавно совсем один из радиослушателей притащил себе S-лайновскую Q5, которая не выпускается, уже она в новом кузове вышла, в Европе она втридорога, а в Китае можно по нормальным деньгам ее с пробегом взять. Тут вопрос, наверное, больше к тому, качественно это или нет. Вопрос чаще всего такой возникает у людей. Ну, слушайте, если это завод-изготовитель, который находится на территории той или иной страны, он сохраняет свои заводские технологии, качество и гарантийные обязательства для этой страны. Поэтому, если мы говорим именно о качестве продукта, потери нет, есть разница в комплектациях некоторых комплектующих. Но в целом, брать из Китая или из Кореи деньгам, которые вам подходят, можно. Такие уже катаются машины. Вот с правым рулем, ну, такая себе история, 50 на 50, кому-то заходит, кому-то нет. А вот машины из Китая и из Кореи, да, везут, но надо напомнить, что совсем скоро у нас, по-моему, с 1 июня вступят в силу новые таможенные правила по параллельному импорту со странами Единого Союза. И вот здесь как бы вопрос этот, наверное, будет либо исчерпан окончательно, либо будет просто выровнен по цене. Вот так.
3: Я понял. Ну, говорят, что, например, в Казахстане находится российским вином, то, что привезли из России, уже когда-то платили утильсбор, и вот выгодно. Сейчас слышали такое?
4: Ну, вот этот вопрос я, честно, не вентилировал, но вполне могу себе предположить, что там есть машины, которые продавались в России, потому что в свое время был скачок доллара у нас, а в Казахстане нет, и даже было правило, ну, приграничные регионы, мой, кстати, в том числе тоже попал под это дело, в некоторых автоцентрах действовало правило не больше 2 автомобилей в одни руки. Потому что казахи приезжали и прямо скупали вообще чуть ли не автовозами, готовы были забирать машины отсюда, потому что цена получалась для них более чем выгодная. Поэтому предположить, что машины купленные в стране...
3: Александр, вопрос еще дополнительный. Как вы считаете, это сколько продлится вот этот утильсбор? На горизонте 5 лет его отменят, либо никогда не отменят, как вы думаете?
4: Слушайте, но у него сейчас уже до 30-го года просчитаны индексации. Как бы до ближайшие, ну, ближайшие 4 года, если так вот в перспективе смотреть. Куда его уберут? Его индексировать будут, его будут только повышать.
5: Доброе. Александр, подскажите, пожалуйста, Skoda Kodiaq 21 года, 1.4, 150 лошадиных сил. С утра, когда заводишь, на холодную погоду, нормально, 800 держит, она все работает. Как потеплело, до 1200 постоит, поработает, а потом забавляет. Почему разница между холодом и теплом?
4: Я думаю, что разница, скорее всего, связана с работой в целом системы. Скорее всего, либо дополнительный контур по охлаждению включается, возможно. Но здесь нет регламента, что она должна, там, допустим, четко 10 секунд работать на повышенных оборотах, потом сбавлять. Если она их подкидывает и сбавляет туда-сюда произвольно, вот это уже диагноз. А если она просто их подержала там чуть дольше, как вам показалось, и сбавила, тут нет какого-то криминала. Так же, как и нет криминала. криминала, когда какие-то звуки появляются. Нужно уже тогда идентифицировать, когда есть какие-то предпосылки. Чаще всего именно с этими моторами вопросы бывают по подшипникам и по муфтам. Насосы различного рода и муфты, которые связаны в том числе, кстати, и с термостатом. То есть термостат тоже такая болезненная тема, но пока предпосылок к тому, что он выходит из строя, я, честно говоря, не вижу. Вот по вашей фотографии.
5: Понятно. А поэтому, вообще о машине, да, можете вкратце сказать?
4: Я могу сказать, что это хорошая альтернатива тем, кто хотел купить Тигуан, но не имел большого количества денег на максимальную комплекцию. 1.4 вполне городской автомобиль. Да, фактически износ, конечно, рано или поздно даст о себе знать, но все-таки это добротная машина с европейским качеством и вполне вместимая. Она выполняет большинство задач в семье, при этом выглядит достаточно интересно, в отличие от Корока, который вышел и выглядит дешево. Поэтому, если вы эксплуатируете, она пока есть, пить не просит, да продолжайте дальше.
5: Спасибо.
4: Спасибо и вам, удачи, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
6: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный Хавейл Джолион. Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном Хавейл Каскад Авто в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в Каскад Авто. Телефон 24 14 03. Код города 84 42.
2: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: свой уикенд.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: В русском языке есть гениальная фраза. Да нет, наверное. Она включает сразу три варианта ответа. Axwell и Ingrosso перевели это состояние в электронику и получили трек More Than You Know. Песня для тех моментов, когда отрицание звучит подозрительно громко, но внутри уже все подпрыгивает. А отрицать, очевидно, тяжелый труд. Но под этот бит приятный. Вообще под бит все приятно делать, даже работать. Поэтому продолжаем. BTS, Swim на горизонте, чит-код C-Train с работой Bloom на подхвате. Ну и после паузы Айола. Вместе с ними совершим путешествие в Башкирию. Кумай, делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Саба.
2: Реклама.

0: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
5: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
8: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Известный закон подлости. Последний чипсинов в пачке всегда самое соленое, а самый вкусный кусок пиццы падает на пол начинкой вниз. И только Кевин Харрис с джази знают, как превратить это мало в вау. Satisfying. Волгоград FM вот про то чувство, когда хочется докрутить регулятор громкости до упора, а ручка отламывается. Гимн вечно молодых ушей и желудков. Но это не точно. Летим в финал этого часа. Cartoon, Кристин Ярви, Кит Флорентайн. С красивой композицией The Breakdown. Также Фрэнк Монтана и Макс Би. Ever since you left me.
1: Реклама.
2: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор Везет поможет тебе. Служба эвакуации Везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
4: Вилла ДПК. Терраса на века. Террасная доска, ступени, ограждения, грядочная доска. Фасадные панели по ценам завода. Звоните 26-54-04.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
0: Твое время.
3: 14 часов.
0: Реклама. Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Оценки за поведение в российских школах будут выставлять коллектив педагогов, а не один учитель. В составе комиссии войдут советник директора по воспитанию, учителя, логопеды и дефектологи, социальные педагоги, психологи и предметники. В этом году система проходит апробацию для учеников с 1 по 8 классов в 89 школах. По данным эксперта Минпросвещения Марины Коневой, педагоги уже отмечают положительные изменения. Дети начинают ориентироваться на лучшие качества сверстников. С 2027 по 2028 учебные года новую систему оценки поведения планируется внедрить во всех общеобразовательных организациях страны. Партия «Справедливая Россия за правду» в Госдуму внесла межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных. Как пояснил первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Кусев, регистрация питомцев поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным их безнаказанное оставление на улице. Отмечается, что введение указанных положений позволит защитить права владельцев животных, идентифицировать животных и их хозяев для привлечения к ответственности в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу людей, а также выявлять источник распространения инфекции. Летом текущего года в Волгограде планируется открыть 3 городских пляжа. 2 с купанием на Сарепском полуострове и острове Сарпинский и 1 место отдыха у воды без купания на Ельшанской набережной. Это больше, чем в прошлом году, однако недостаточно для города-миллионника. Открытие пляжа задержится из-за высокого водосброса на Волжской ГЭС и необходимости дождаться прогрева воды до 18 градусов по Цельсию. Также требуется заключение Роспотребнадзора о безопасности водоемов. Волгоградский блогер-ботаник Михаил Журавлев начал эксперимент по выращиванию клубники на дне водоема в ЦПКО, чтобы проверить возможность культивации растений в нестандартных условиях и приблизиться к мечте о выращивании культур в космосе. Для опыта он создал герметический батискаф со стеклянным куполом. В качестве источника света используются светодиоды на аккумуляторе. Для контроля параметров внутри установлены датчики влажности и уровня воды. Ход эксперимента фиксируется герметичной видеокамерой. Погружение прошло успешно. По мнению исследователей, низкая температура и повышенное давление могут изменить цвет и вкус плодов, что позволит получить уникальные сорта для экстремальных условий. Социально-досуговый центр «Перекресток» Дзержинского района Волгограда вошел в топ-150 добро-центров России по итогам прошлого года за высокие показатели в добровольчестве и поддержке гражданских инициатив. Эксперты оценивали развитие гражданской активности, участие в развитии сообщества, ассоциации «Добро.РФ», инфраструктуру и образовательную деятельность. В числе лучших также оказались центры «Паритет» Кировского района, «Ровесник» Краснооктябрьского района и молодежный центр Тракторозаводского района. Курс валюты на сегодня – доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: У каждого внутри есть маленький мотор. Иногда он работает на кофе, иногда на шоколаде, иногда на реггетоне. Рефсиан и Рауль Хандру нашли формулу топлива, которая выдает чистый кислородный коктейль для ног. Понго переводится примерно как «кладу» или же «ставлю». И это идеальное описание того, что происходит с телом во время прослушивания. Спокойствие куда-то уходит, а взамен приходит легкое головокружение от ритма. Не пугаться, друзья мои, это лечится повторным включением. Ну и вообще музыка что-то долечит. Вот «Елка», например, с композицией «Проще», возможно, лечит душевное состояние. Сэм Фелт и Вайнона Оак с композицией «Stream My Heart Goes», возможно, сердце лечит. Ну и Богдан Медведи, тоже его «Broken Heart», продолжение часа. Это «Волгоград FM». Оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на «Волгоград FM». Реклама. «Волгу» приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11:00. Подробное расписание на сайте «Волгу». Категория 0+.
2: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Шинасу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 10.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Воскресный вечер – лучшее время для того, чтобы пересмотреть все, что сделано неправильно, и тут же забыть, потому что завтра понедельник. Доминик Файнк попал в это состояние с первого аккорда. «Baby Doll» звучит как, знаете, разговор с любимой игрушкой детства, которую до сих пор жалко выбросить. Немного смешно, немного грустно. В принципе, то же самое можно сказать про вот душевное состояние, находясь где-то в середине недели. А вот в пятницу там уже все совсем по-другому. Кстати, до нее осталось всего ничего. И Крэш Адамс, New Heart, а также Биби Рекса, Faithless, New Religion. После паузы не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Ставрополь. Реклама.
2: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62

101.5. I am paid to exist.

0: Так люди ждали загрузки одной картинки по полдня и радовались. А сейчас человек нервничает, если соцсеть задумалась на полсекунды. Боб Синклер помнит те времена, а Киес добавляет современного драйва. I can't wait на 101.5. Гибрид ностальгии и нетерпения. Музыкальный эквивалент ситуации, когда все хорошо, но хочется, чтобы было еще быстрее. Нам с вами подождать все-таки придется буквально какую-то минуточку, ну а после нее послушаем Дэвида Гетта и Сэма Мартина «Lovers on the Sun».
1: Реклама. Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Твое время.
3: 15 часов.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Лидер партии «Справедливой России за правду» Сергей Миронов предложил обязать компании, которые не имеют активов в регионах России, не работают там, платить пропорциональную часть налогов в регионах. Он сообщил, что партия «Справедливая Россия» готова представить программу развития малых городов. По словам лидера, ядро программы составят меры, направленные на преодоление регионального неравенства, а также создание среды для молодежи. Он также внес предложение мотивировать налоговым льготам перенос головных офисов крупных компаний в малые города. Еще одно из предложений было перевести школы, больницы и другие социальные объекты в малых городах от подушевого финансирования к фиксированному и предусмотреть общественные слушания при их закрытии и оптимизации. Депутат Госдумы Каплан Паниш от партии ЛДПР предложил ввести понятие «социальные скамейки» для маломобильных граждан и пенсионеров, а также упростить порядок их установки. Парламентарий считает, что скамейка со спинкой должна быть у каждого подъезда на расстоянии не более 30 метров, а жители должны иметь право устанавливать лавочки за свой счет без дополнительных разрешений, если соблюдены санитарные нормы. По словам депутата, для пожилых людей скамейка у подъезда – это не только элемент благоустройства, но и способ сохранить активность и общение. На данный момент процедура установки слишком сложна и требует собрания собственников, что для многих пенсионеров становится непреодолимым препятствием. Под Волгоградом в Дубовском районе стартовали съемки фильма о лидере «Секторе газа». Фильм «Хой» будет посвящен музыканту Юрию Клинских, роль которого сыграет Никита Кологривый. Создатели обещают, что картина станет не просто биографической драмой, а настоящим путешествием в эпоху расцвета русского панк-рока. Передаст атмосферу свободы, бунтарского духа и уникальной энергетики, с которой ассоциировалось творчество Юрия Клинских. В Волгоградской области планируют снять часть сцен, в том числе зрелищные автомобильные гонки с участием профессиональных каскадеров. КО «Волгограда» начинается монтаж внешнего кольца 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». Подрядчик увеличил высоту стрелы крана до 105 метров, добавив к ней новые секции. Дополнительные элементы уже доставлены в Волгоград завода-изготовителя. На аттракционе установят современную мультирежимную подсветку с возможностью воспроизведения видео. Открыть колесо планируют уже этим летом. С высоты посетители увидят панораму Волгограда до 100 километров, включая Мамаев-Курган, Волгу и Лукахтубинскую пойму. Катание будет длиться 23 минуты. На колесе установят 68 кабинок с кондиционером. В Волжском на все лето перекроют улицу Пушкина. С 1 июня до 30 августа будет закрыто движение в 8 микрорайоне. Здесь будут вестись ремонтные работы на теплотрассе. Перед их началом установят соответствующие дорожные знаки. Перекрытие дороги не скажется на маршруте общественного транспорта, а заезд в дворы будет возможен с ближайших улиц. Водителям приносят извинения за неудобства. Курс валюты на сегодня – доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
6: Информационный конвейер.
4: Реклама.
8: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Человек тратит кучу времени на поиск идеального места для фото. Диест и Бриана Грейс напомнили: идеальное место там, где хороший бас. Beautiful Places на Волгоград FM. Трек «Проводник» не в другую страну, а в состоянии легкого кайфа без причины. И для этого ничего не требуется, достаточно кнопки Play. А еще, друзья мои, ненавязчиво напомню, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, Урод FM 101.5. Как раз сейчас там проходит лютейший розыгрыш безлимитного билета на аттракционы Центрального парка Волгограда. Представляете, для этого нужно всего лишь быть подписчиком нашей группы Урод FM 101.5, а также сделать репост вот той записи с розыгрышем, которая там у нас в закрепе. 1 июня уже подведутся итоги в 13.00 при помощи рандомайзера, так что успевайте. Ну, а мы движемся далее. Kungs и Theophilus London с работой Galaxy после паузы.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до +20, ночью до +10.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: если сесть и честно подумать, зачем прожита жизнь, можно даже загрустить. А можно послушать Purple Disco Machine, потому что композиция All My Life — это не про анализ, это про синтез. Синтез баса, струнных и чувство, что все было не зря. Трек звучит как воспоминание о лучшей вечеринке, которая еще не случилась. Ну, либо же как флешбэк из будущего, где все сложилось. У нас с вами тоже сложится, потому что лучшие композиции впереди. The Second Voice, Let Me Be, John Summit, Shades of Blue, а также Avalon Rockston, Vertigo. Отличный план.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама. Вилла ДПК. Терраса на века. Террасная доска, ступени ограждения, грядочная доска, фасадные панели по ценам завода. Звоните 26 54 04.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
4: 0+.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand Мюнхен. Проспект Ленина, 148.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

знаете, дама капризная. Сегодня она любит одно, завтра другое. А правда, как известно, вообще не в море. Арчкасти эту коллизию спели именно так вот, максимально честно, модный поп. Песня про то, что популярна, но при этом про то, о чем молчат в очередях. Трек «Парадокс». Под него вообще можно делать абсолютно все, что угодно. Даже слушать другой трек. Это Рис Уимс у нас на очереди с композицией Mr. No. It All. Я умолкаю, ну а он начинает петь.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 16 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00 407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России для всех участников рынка. В настоящее время в Российской Федерации уже действует временный запрет на экспорт дизеля для непроизводителей, а ограничения на вывоз бензина распространены на производителей с исключением поставок по межправительственным соглашениям. Партия «Справедливая Россия за правду» в Госдуму внесла межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных. Как пояснил первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Гусев, регистрация питомцев поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным их безнаказанное оставление на улице. Отмечается, что введение указанных положений позволит защитить права владельцев животных, идентифицировать животных и их хозяев для привлечения к ответственности в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу людей, а также выявлять источник распространения инфекции. Под Волгоградом в Дубовском районе стартовали съемки фильма о лидере «Секторе газа». Фильм «Хой» будет посвящен музыканту Юрию Клинских, роль которого сыграет Никита Кологривый. Создатели обещают, что картина станет не просто биографической драмой, а настоящим путешествием в эпоху расцвета русского панк-рока, передаст атмосферу свободы, бунтарского духа и уникальной энергетики, с которой ассоциировалось творчество Юрия Клинских. В Волгоградской области планируют снять часть сцен, в том числе зрелищные автомобильные гонки с участием профессиональных каскадеров. КО «Волгограда» начинается монтаж внешнего кольца 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». Подрядчик увеличил высоту стрелы крана до 105 метров, добавив к ней новые секции. Дополнительные элементы уже доставлены в Волгоград завода-изготовителя. На аттракционе установят современную мультирежимную подсветку с возможностью воспроизведения видео. Открыть колесо планируют уже этим летом. С высоты посетители увидят панораму Волгограда до 100 километров, включая Мамаев курган, Волгу и Лукахтубинскую пойму. Катание будет длиться 23 минуты. На колесе установят 68 кабинок с кондиционером. В Волжском на все лето перекроют улицу Пушкина. С 1 июня до 30 августа будет закрыто движение в 8 микрорайоне. Здесь будут вестись ремонтные работы на теплотрассе. Перед их началом установят соответствующие дорожные знаки. Перекрытие дороги не скажется на маршруте общественного транспорта, а заезд в дворы будет возможен с ближайших улиц. Водителям приносят извинения за неудобства. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Биология утверждает, что сердце – это просто мышечный насос. Now и The Warning с этим в корне не согласны. Ты Курасон, в начале часа, звуковая карта того самого органа, только в момент, когда он работает на пределе. Не от любви даже, а от предвкушения или же от боли. Разобрать трудно, протанцевать легко. Главное – не проверять пульс до и после. Еще раз здравствуйте, друзья мои. Четверг, 28 мая. Мая! Май, который уже совсем скоро-скоро закончится. А вот музыка на Волгоград FM нет. Ашер и Лил Джон, а также Людакрис вместе с ними. Первые 30 минут, чуть ранее Робин Шульц и Топик, One by One. И после паузы Дэвид Гетта и One Republic. I don't wanna wait.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Привет, соседка, а вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру, ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
7: 0+.
8: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
9: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
12: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 49%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 18, ночью до плюс 9, местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

шинных центрах «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: «Моя чужая душа» «Потемки». Лиса добавила к «Потемкам» еще и лунный свет. «Moonlit Floor». Трек для тех, кто когда-либо оказывался в комнате, где все чужое, а чувств свои. Ни драма, ни комедия. Что-то, знаете, посередине. Музыкальное сопровождение для момента, когда хочется замереть и одновременно улететь куда подальше. Можно слушать, глядя в потолок, а можно, закрыв глаза. Результат один. Ощущение, что в этой песне кто-то побывал до тебя. Ну а мы движемся далее. Tokyo Hotel с калифорнийскими ночами прямо по курсу, а также Marshmello и Portugal's Man Phoenix.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Сломалась машина. Попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
6: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
7: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
9: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь.

0: «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
1: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Есть два типа людей. Те, кто в отпуске расписывает маршрут по минутам, и те, кто просто ложится лицом в шезлонг, и все. BTS эволюционировали из первых. Во-вторых, Swim — это гимн бывшим маньякам-контролерам. Это трек о том, что иногда единственный способ не утонуть, просто перестать грести веслами против течения и просто лечь на спину. Чего и вам желаю, друзья мои. Четверг сегодня на календаре, вечер, который все ближе и ближе. Вам желаю провести его шикарно, может быть, даже в кровати, лежа под сериальчик. А может быть, и как-то более активно, тут уж каждый для себя решает сам. Я на этом моменте с вами прощаюсь, естественно. Желаю всем крутейшего вечера и до завтра, до пятницы. Не скучайте, пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
7: Предложение действует до конца мая 2026 года.
8: Муж просил подождать.
9: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
10: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
11: But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

101,5.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: 101.5. Знаем, что любишь.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 17 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
5: Информационный конвейер.
6: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Партия «Справедливая Россия за правду» в Госдуму внесла межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных. Как пояснил первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Кусев, регистрация питомцев поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным их безнаказанное оставление на улице. Отмечается, что введение указанных положений позволит защитить права владельцев животных, идентифицировать животных и их хозяев для привлечения к ответственности в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу людей, а также выявлять источник распространения инфекции. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал установить единые правила безопасности для массовых мероприятий в России после теракта в Крокус-Сити-Холле. Он предложил усилить роль Росгвардии, ужесточить требования к охранным организациям и разделить уровни защиты объектов. Также Слуцкий связал проблему с миграционной политикой и потребовал жестких мер против террористов. В Кировском районе задержан 34-летний сожитель, 40-летняя женщина, укравшая у нее 160 тысяч рублей с ее карты. Зная пин-код, он похитил карту, когда женщина не была в комнате, украл карту и потратил деньги. Полиция изъяли оставшиеся денежные средства у подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3 УК РФ, за что предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградский блогер-ботаник Михаил Журавлев начал эксперимент по выращиванию клубники на дне водоемов ЦПКО, чтобы проверить возможность культивации растений в нестандартных условиях и приблизиться к мечте о выращивании культур в космосе. Для опыта он создал герметический батискаф со стеклянным куполом. В качестве источника света используются светодиоды на аккумуляторе. Для контроля параметров внутри установлены датчики влажности и уровня воды. Ход эксперимента фиксируется герметичной видеокамерой. Погружение прошло успешно. По мнению исследователя, низкая температура и повышенное давление могут изменить цвет и вкус плодов, что позволит получить уникальные сорта для экстремальных условий. Социально-досуговый центр «Перекресток» Дзержинского района Волгограда вошел в топ-150 добро центров России по итогам прошлого года за высокие показатели в добровольчестве и поддержке гражданских инициатив. Эксперты оценивали развитие гражданской активности, участие в развитии сообщества, ассоциации «Добро.РФ», инфраструктуру и образовательную деятельность. В числе лучших также оказались центры «Паритет» Кировского района, «Ровесник» Краснооктябрьского района и молодежный центр Тракторозаводского района. Курс валюты на сегодня – доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ваня Дмитриенко с композицией «Ртуть» играл только что для нас, для нашего хорошего настроения. И с этой композицией мы с вами врываемся в наш вечерний эфир в студии. Я Виктория Сотникова, и вместе с вами мы здесь на ближайшие два часа, конечно же, чтобы послушать хорошую музыку и обсудить разные моменты, новости, те же песни, да? И в целом побыть друг с другом в классной компании, поднять друг другу настроение, если вдруг с ним что-то не так, да? И в целом наслаждаться одной мыслью о том, что остается только один рабочий день, а там уже выходные прекрасные, где нас ждут очень самые классные дела, хобби, может быть, какие-то близкие встречи, да, с родными и друзьями, и в целом, да не важно, что нас ждет, даже если просто кроватка и сон, потому что, ну, многие об этом мечтают, просто выспаться, да, и встать не под будильник, ну, а кто-то любит и режим на выходные соблюдать, поэтому, неважно, мы все очень разные, самое главное, что мы все вместе и наслаждаемся этим вечером. Впереди будут играть Рехаб, Софии, The Giants, Медуза и Хенрика Мамила. Через пару минут клан Карусель с композицией Right, поэтому не переключайтесь.
1: Реклама. Если беспокоит спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК Волгомол. Телефон 50-26-53. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
3: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
6: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 49%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до +18, ночью до +9, местами небольшой дождь.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Минелли и Арсити с композицией Disturb играли только что для нас, для нашего хорошего настроения. И если смотреть на праздники сегодня, да, то это как будто бы одна сплошная подсказка к ужину, но не очень хорошая. Если вы за правильное питание, вы за ЗОЖ, вы не за то, чтобы баловать себя самыми разными, да, там не очень полезными штучками, то тогда не слушайте. Сейчас закройте уши на мгновение, особенно если есть в машине дети, обязательно закройте уши им, иначе вы потом мне не скажете спасибо, возможно. Сегодня отмечается день рождения майонеза и день гамбургера. Все, я сказала, вы понимаете, да, к чему это отсылки разные, куда можно направиться, куда можно не направиться. Можно, кстати, самостоятельно сделать, да, различные гамбургеры, бургеры и вообще, да, в целом бутерброд можно сделать, и уже тоже, кстати, прикольно и классно. Есть еще всякие брускеты и так далее. В общем, выбирайте любую кухню мира и радуйте себя той едой, которая будет поднимать вам настроение. Ну, а нас еще радует классная музыка, и впереди будут играть Баиндия, Хоимот и через пару минут Two Colors. И прям вот уже сейчас почти что будут играть Брукс Экстенс, композиция Pay to Exist, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. 101,5.
1: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгамол».
6: 0+.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. 977-377.
9: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
11: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
12: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
13: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
14: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
15: I am paid to exist.

0: с композицией No One Lives at This, дискотека Live. Играли только что для нас, для нашего классного настроения. И у меня есть новость про кино, причем не всем она понравится, точнее как, понравится она только любителям одного жанра, а это жанр ужастики, наши прекрасные, да, люди, которые любят пощекотать себе нервы, сейчас, возможно, обрадуются, что у них появился новый фильм для просмотра. Значит, «Хоррор и обсессия» — это главный фильм ужасов этого года и настоящий кинофеномен. Значит, смотрите, картину сняли буквально за копейки, и прямо сейчас ее режиссер уже становится одним из самых востребованных авторов в индустрии. Причем режиссер Кари Баркер — это бывший комик с одной площадки, видео, да, площадки, и ему всего 26 лет. И, кстати, еще в соцсети завалены восхищением актерской игрой Инды Наварет. Ее жуткие переходы от милой девушки к монстру были выполнены абсолютно без какой-либо графики, и людям это очень нравится. Ну и в целом зрители ставят и критики 95% свежести, поэтому, если правда вы любите этот жанр, то обязательно посмотрите и потом напишите нам, как вам, да, вообще понравилось или нет. Ну а пока слушаем классную музыку, и впереди нас ждет Феликс Джайн и Шус, Brainstorm, и через пару минут Russian, Роли Хандра и Бискит с композицией Понго, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама. Тепло ли тебе, девица?
3: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Вилла ДПК. Терраса на века. Террасная доска, ступени, ограждения, грядочная доска. Фасадные панели по ценам завода. Звоните 26 54 04.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России для всех участников рынка. В настоящее время в Российской Федерации уже действует временный запрет на экспорт дизеля для непроизводителей, а ограничения на вывоз бензина распространены на производителей, за исключением поставок по межправительственным соглашениям. Партия «Справедливая Россия за правду» в Госдуму внесла межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных. Как пояснил первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Гусев, регистрация питомцев поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным их безнаказанное оставление на улице. Отмечается, что введение указанных положений позволит защитить права владельцев животных, идентифицировать животных и их хозяев для привлечения к ответственности в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу людей, а также выявлять источник распространения инфекции. Под Волгоградом в Дубовском районе стартовали съемки фильма о лидере секторе Газа. Фильм «Хой» будет посвящен музыканту Юрию Клинских, роль которого сыграет Никита Кологривый. Создатели обещают, что картина станет не просто биографической драмой, а настоящим путешествием в эпоху расцвета русского панк-рока, передаст атмосферу свободы, бунтарского духа и уникальной энергетики, с которой ассоциировалось творчество Юрия Клинских. В Волгоградской области планируют снять часть сцен, в том числе зрелищные автомобильные гонки с участием профессиональных каскадеров. У Волгограда начинается монтаж внешнего кольца 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». Подрядчик увеличил высоту стрелы крана до 105 метров, добавив к ней новые секции. Дополнительные элементы уже доставлены в Волгоград завода-изготовителя. На аттракционе установят современную мультирежимную подсветку с возможностью воспроизведения видео. Открыть колесо планируют уже этим летом. С высоты посетители увидят панораму Волгограда до 100 километров, включая Мамаев курган, Волгу и Волгохтубинскую пойму. Катание будет длиться 23 минуты. На колесе установят 68 кабинок с кондиционером. В Волжском на все лето перекроют улицу Пушкина. С 1 июня до 30 августа будет закрыто движение в 8 микрорайоне. Здесь будут вестись ремонтные работы на теплотрассе. Перед их началом установят соответствующие дорожные знаки. Перекрытие дороги не скажется в маршруте общественного транспорта, а заезд в дворы будет возможен с ближайших улиц. Водителям приносят извинения за неудобства. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Доминик Факс, композиция «Baby Doll» играл только что для нас, для нашего классного настроения. И вот мы с вами уже встречаемся в этом 7-м часу в студии. Все так же я, Виктория Сотникова. Вместе с вами мы наслаждаемся этим вечером, уже свободным от работы. Да, занимаемся своими делами. Ну, может быть, ладно, вы еще работаете, признаю этот факт. Но я надеюсь, что вы делаете это в удовольствие. В целом, чем бы вы сейчас ни занимались, главное, чтобы вы делали это в одно удовольствие только. И тогда это будет прекрасно. Ну и самое главное, что может нам поднять настроение, поддержать как-то, да, его, это прекрасная музыка. И впереди будут играть Hurt, Purple Disco Machine, Zayn, и через пару минут Кельвин Харрис и Джей Зи с композицией Satisfy, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
4: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 49%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 18, ночью до плюс 9, местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026.

0: Галочка, ты сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Овны, вы настроены романтично, и это неспроста. Представители знака ждут увлекательные любовные приключения. Тельцы, сложилась неоднозначная ситуация, которую нужно как следует обдумать. Правда, серьезных размышлений вас то и дело отвлекают. Близнецы, напряженно складываются отношения с окружающими. Отстаивая свою точку зрения, вы позволяете себе резкие и обидные высказывания. Раки, за любые дела вы беретесь с воодушевлением и энтузиазмом. И именно поэтому добиваетесь успехов быстрее, чем представители других знаков. Львы, этот день проходит спокойнее, чем вы ожидали. Выясняется, что одни тревожившие вас проблемы решились сами собой. Девы, в первой половине дня придется поволноваться. Это время приносит профессиональные трудности и финансовые потери. Весы, в этот день вам предстоит принять несколько непростых решений, а времени на раздумья будет не так уж и много. Скорпионы, первая половина дня время известий, неожиданно удивительной, но очень важной информации. Стрельцы, что-то идет не так, но вы никак не можете разобраться, что именно. А многочисленные вопросы, которые вы задаете, раздражают окружающих. Козероги, не торопитесь, едва ли удастся быстро достичь поставленных целей и довести до конца дела, начатые накануне. Водолеи, удачный день с деловой точки зрения. Вы заключаете выгодные сделки и преодолеваете трудности. Рыбы, этот день не характеризуется высоким уровнем деловой активности и гораздо лучше подходит для отдыха и восстановления сил. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Sentimental и Калис композиция All I Know играл только что для нас и для нашего хорошего настроения. И в целом, да, погода может быть немножечко такая, да, она нас сейчас взбудораживает, но ничего. Самое главное, что, смотрите, лето уже вот-вот у нас на носу, оно начинается буквально в этот понедельник. Вообще, это хороший вопрос, вот классное ли лето, когда оно начинается в понедельник? Вот 1 июня рабочий день. Вот не знаю, я не могу задаться этим вопросом одна. Мне надо, чтобы вы вместе со мной, да, немножечко подумали, потому что, ну, не хочется одной переживать. Ну, а в целом не будем давать переживать вообще, да, как-то себя надумывать, накручивать. Будем радоваться тому, что вот отпуска уже на носу, да, какие-то поездочки явно у вас запланированы. А может быть, запланированы новые дела, которые вы хотите попробовать, там, хобби, может быть, еще что-то. Я вот начала заниматься спортом, и я могу сказать, что, ладно, ты потихонечку вкатываешься в это все, и тебе это нравится. Может быть, и вам нужен этот импульс, поэтому я делюсь с вами им, да, обязательно идите куда-то, пробуйте что-то новое, вот, ну и получайте новые впечатления. Так, ну а сейчас новые впечатления будут нам давать новые, да, композиции, которые нас ждут, а именно будут звучать Алекс Зебе и Portugal The Man, Леони и Калум Скотт, и через пару минут Usually Salta с композицией Jamaican, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Сломалась машина. Попал в ДТП. Эвакуатор Везет поможет тебе. Служба эвакуации Везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517-517.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: композиция «Вертиго» играл только что для нас, для нашего хорошего настроения. И с этой композицией мы уже подходим с вами к концу этого часа. Остается совсем немного времени. И это означает только одно, что нам пора с вами прощаться. Очень быстро пролетел этот вечер. Очень быстро пролетела в целом, да, почти вся рабочая неделя. Остается только один рабочий день. А это значит, что мы уже почти с вами на финишной прямой. Мы почти в выходных. Выдыхаем. И самое главное сейчас расслабляемся и не берем никакие рабочие звонки, не отвечаем ни на какие рабочие смс. Все, отдыхаем и проводим время со своими любимыми. Так, а впереди будем слушать Imagine Dragons, «Елка», и через пару минут Бенни Бенасси с композицией «Hit My Heart», поэтому не переключайтесь. А я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: 101.5 Волгоград FM. Реклама. Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
3: «Волгу» приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11.00. Подробное расписание на сайте «Волгу». Категория 0+.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В МИД России вызван посол Люксембурга Томас Райзен. Ему заявили решительный протест из-за эксгумации останков националиста Андрея Мельника и его жены для торжественного перезахоронения на Украине. Об этом сообщила представитель МИДа Мария Захарова. Мельник был одним из лидеров организации украинских националистов, запрещенной в России и признанной экстремистской. По словам Марии Захаровой, Москва усматривает в подобных действиях люксембургских властей пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизме нацистов и их пособников, пишет «Коммерсант». Россия вводит временные ограничения на ввоз некоторых овощей и фруктов из Армении с 30 мая, в том числе помидоров, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Меры будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности продукции, сообщает Россельхознадзор. Решение принято из-за участившихся нарушений при поставках армянской плодово-овощной продукции. По данным информсистемы ведомства, много овощей и фруктов поставляют армянские участники с неизвестной формой собственности, которые уклоняются от проведения карантинного фитосанитарного контроля, пишет «Москва-24». Депутаты Волгоградской облдумы утвердили систему штрафов для компаний, сдающих в аренду электросамокаты и другие СИМ. Штрафы вводятся за брошенные посреди улицы СИМ, за неправильно оборудованные парковки или беспорядок на них. Изменения внесли в областной административный кодекс. Поправки вступят в силу через 10 дней после официального опубликования, пишет «Комсомольская правда». Так, за самокаты, брошенные посреди тротуаров, на газонах, клумбах, на остановках, должностных лиц накажут штрафом от 10 до 20 тысяч рублей. Юридических на сумму от 80 до 100 тысяч. Наказывать будут не собственно нарушителя, а владельца СИМ, отмечает «Комсомольская правда». Благоустройство самой протяженной пешеходной улицы в Волгограде Дзержинского завершится в ее юбилейный год. 100 лет назад, в 1926-м, эта улица начала формироваться вместе со строительством Сталинградского тракторного завода, рассказал губернатор Бочаров, который принял участие в личном приеме граждан полпредом президента в ЮФО Владимиром Устиновым. Вопрос о благоустройстве пешеходной зоны на Дзержинского от Мещерякова до улицы Шурухина задала на приеме жительница Волгограда Нина Мясникова. Этот участок будет обновлен в ближайшее время, пишет «Высота 102». Финальную сцену фильма «Хой», посвященную лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских, сняли накануне в городе Спутники в Волжском. Необычную локацию для съемок «Пантеон» на территории городского кладбища номер 1 в Волжском выбрал оператор фильма, уроженец этого города Максим Шинкаренко. Об этом рассказал режиссер картины Владимир Щегольков. Напомню, главную роль в картине «Хой» играет Никита Кологривый. Ранее съемки отдельных эпизодов проходили также на Александровском Грабине, редком геологическом памятнике в Волгоградской области. Премьера картины «Хой» запланирована на начало следующего года, пишут «Городские вести». Официальный доллар 70.90, евро 82.72.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
7: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 5-9, brown eyes.
1: Прогноз погоды на Волгоград FM.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 49%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до +18, ночью до +9, местами небольшой дождь.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Орском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, добрый день, Александр.
4: Да, добрый.
3: А подскажите такой вопрос по параллельному импорту. В чем отличие, вот, например, немецкой машины из Кореи и из Китая, если брать там BMW, Mercedes? Есть небольшая разница какая-то?
4: Ну, я бы не сказал, что какая-то там сильно существенная разница в плане технологичности продукта присутствует. Разные комплектации, да, разные там климатические особенности учитывают производителям при выпуске той или иной модели. Некоторые комплектующие. Ну, и давайте так, вот в Китае, допустим, доступны некоторые комплектации, которые отсутствуют уже в Европе. Меня недавно совсем один из радиослушателей притащил себе S-лайновскую Q5, которая не выпускается уже, она в новом кузове вышла, в Европе она втридорога, а в Китае можно по нормальным деньгам ее с пробегом взять. Тут вопрос, наверное, больше к тому, качественно это или нет. Вопрос чаще всего такой возникает у людей. Ну, слушайте, если это завод-изготовитель, который находится на территории той или иной страны, он сохраняет свои заводские технологии, качество и гарантийные обязательства для этой страны. Поэтому, если мы говорим именно о качестве продукта, потери нет, есть разница в комплектациях некоторых комплектующих. Но в целом, брать из Китая или из Кореи деньгам, которые вам подходят, можно. Такие уже катаются машины. Вот с правым рулем, ну, такая себе история, 50 на 50, кому-то заходит, кому-то нет. А вот машины из Китая и из Кореи, да, везут, но надо напомнить, что совсем скоро у нас, по-моему, с 1 июня вступят в силу новые таможенные правила по параллельному импорту со странами Единого Союза. И вот здесь как бы вопрос этот, наверное, будет либо исчерпан окончательно, либо будет просто выровнен по цене. Вот так.
3: Угу, я понял. Ну, говорят, что, например, в Казахстане находится российским вином то, что привезли из России, уже когда-то платили утильсбор, и вот выгодно. Сейчас слышали такое?
4: Ну, вот этот вопрос я, честно, не вентилировал, но вполне могу себе предположить, что там есть машины, которые продавались в России, потому что в свое время был скачок доллара у нас, а в Казахстане нет, и даже было правило, ну, приграничные регионы, мой, кстати, в том числе тоже попал под это дело, в некоторых автоцентрах действовало правило не больше 2 автомобилей в одни руки. Потому что казахи приезжали и прямо скупали вообще чуть ли не автовозами, готовы были забирать машины отсюда, потому что цена получалась для них более чем выгодная. Поэтому предположить, что машины купленные
3: в стране... Александр, вопрос еще дополнительный. Как вы считаете, это сколько продлится вот этот утильсбор? На горизонте 5 лет его отменят, либо никогда не отменят, как вы думаете?
4: Слушайте, но у него сейчас уже до 30-го года просчитаны индексации. Как бы до ближайшие, ну, ближайшие 4 года, если так вот в перспективе смотреть, куда его уберут? Его индексировать будут, его будут только повышать.
5: Доброе. Александр, подскажите, пожалуйста, Skoda Кодиак 21 года, 1.4, 150 лошадиных сил. С утра, когда заводишь, в холодную погоду, нормально, 800, держит она, все работает. Как потеплело, до 1200 постоит, поработает, а потом добавляет. Почему? Разница между холодом и теплом.
4: Я думаю, что разница, скорее всего, связана с работой в целом системы. Скорее всего, либо дополнительный контур по охлаждению включается, возможно. Но здесь нет регламента, что она должна, там, допустим, четко 10 секунд работать на повышенных оборотах, потом сбавлять. Если она их подкидывает и сбавляет туда-сюда произвольно, вот это уже диагноз. А если она просто их подержала там чуть дольше, как вам показалось, и сбавила, тут нет какого-то криминала. Также же как и нет криминала, когда какие-то звуки появляются. Нужно уже тогда идентифицировать, когда есть какие-то предпосылки. Чаще всего именно с этими моторами вопросы бывают по подшипникам и по муфтам. Насосы различного рода и муфты, которые связаны в том числе, кстати, и с термостатом. То есть термостат тоже такая болезненная тема, но пока предпосылок к тому, что он выходит из строя, я, честно говоря, не вижу. Вот по вашей фотографии.
5: Понятно. А поэтому, вообще о машине да, можете вкратце сказать?
4: Я могу сказать, что это хорошая альтернатива тем, кто хотел купить Тигуан, но не имел большого количества денег на максимальную комплекцию. 1.4 вполне городской автомобиль. Да, фактически износ, конечно, рано или поздно даст о себе знать, но все-таки это добротная машина с европейским качеством и вполне вместимая. Она выполняет большинство задач в семье, а при этом выглядит достаточно интересно, в отличие от Корока, который вышел и выглядит дешево. Поэтому, если вы эксплуатируете, она пока есть пить не просит, да продолжайте дальше.
5: Спасибо.
4: Спасибо и вам, удачи, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
6: Реклама.
7: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный Хавейл Джолион. Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном Хавейл Каскад Авто в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в Каскад Авто. Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
6: Реклама.
8: Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
9: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама.
1: Вилла ДПК. Терраса на века. Террасная доска, ступени, ограждения, грядочная доска. Фасадные панели по ценам завода. Звоните 26 54 04.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
7: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
8: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.

Юджин Джей и Дез Аут готовятся к фестивальному сезону лета 2026. Новый сингл в каталоге российского издательства Two Name называется Frontal Attack, и мы готовы к яркому речитативу.

0: друзья, мы завершаем первый кибернетический час, но буквально через минутку начнем второй в северной столице.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Кривцом.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Сегодня мы вновь работаем в северной столице «Nephon Tapes». Это концептуальный проект российского композитора и электронного музыканта Максима Богаткова из Санкт-Петербурга. Максим создает глубокую атмосферную электронную музыку и в этом процессе намеренно избегает строгих жанровых ограничений. Здесь есть элементы эмбиента, IDM, экспериментальной электроники и практически всегда детализированный саунд-дизайн. Nephon Tapes подчеркивает, его треки не для фонового прослушивания, а для осознанного погружения. Собственно, это максимально ясно отражено и в названии проекта «Нефоновые пленки». Первое знакомство с творчеством Максима Богаткова состоялось благодаря Александру Кирееву и его рубрике «Лаборатория русской кибернетики», а сегодня мы проведем вместе с Nephon Tapes целый час. И сразу же добавлю, состоялось большое интервью с Максимом, из него сможете узнать увлекательные подробности, если сегодня понравится музыка. Передаем диджейский пульт Nephon Tapes и скорее
1: включаем микшер.

0: Друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели. С удовольствием напомню, что вторые 60 минут мы провели в Санкт-Петербурге вместе с Максимом Богатковым и его проектом Nephon Tapes. Надеемся, еще не раз услышим Максима в будущих кибернетических эпизодах и будем готовиться к старту лета 2026, пересекать эту границу мая и июня. Благодарим вас за внимание и участие, и с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас сегодня. До встречи ровно через неделю. А сейчас желаем вам доброй ночи и пусть все получается.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Твое время. 1 час.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.